действиями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем, по их указаниям, и великое множество прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками. Их распинали на крестах или, обреченных на смерть, в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения, пишет Тацит в книге «Аналы». Об этом упоминает и другой историк – Светоний, а также такие церковные писатели, как Лактанций и Сульпиций Север. Такие беспрецедентные бедствия заставили первых христиан видеть в Нероне описанного в Откровении Антихриста. Даже после сообщения о смерти императора они считали, что он либо не умер, либо вскоре воскреснет, чтобы возглавить последнюю битву сил зла. След в истории.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи Свободное радио. Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец всегда милосердный к нам, и Бог, который вселяет в нас мужество и поддерживает нас. Он нам опора в любой из наших бед, чтобы и мы, благодаря тому, что нас поддерживает Бог, сами, в свою очередь, были опорой для тех, кто в беде. Ведь насколько безмерны страдания ради Христа в эти последние времена, настолько же безмерна и поддержка, которую мы получаем благодаря Христу».
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
3: Новая музыка на Свободном радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Нет на земле таких стен, чтоб не смог сломать ты на своем пути. Нет на земле вершины, куда б не смог пойти ты, чтоб меня спасти.

0: 100 нескучных историй. Девушка из Рио. В маленьком городке, недалеко от Рио-де-Жанейро, жила одна женщина. Она с трудом зарабатывала на жизнь, едва сводя концы с концами. Но не это ее заботило. Больше всего на свете она боялась за подрастающую дочь. С каждым годом та становилась все красивее и привлекательней. Дочь все больше отдалялась от матери. Ей хотелось жить в блеске, роскоши и комфорте. Она мечтала о Рио, о свободной и легкой жизни в большом городе. Ну а мать переживала. Ведь дочь еще такая юная, наивная. Что она знает о реальной жизни? И что с ней может случиться в чужом, огромном городе? И вот однажды женщина пришла домой, а на столе записка от дочери. «Я уехала в Рио-де-Жанейро в поисках жизни». Не теряя времени, мать собрала все деньги, которые только нашла в доме, и купила билет до Рио. Но перед тем, как отправиться в путь, она сфотографировалась в ближайшем фотосалоне и сделала сотни копий с этого снимка. Пришлось потратить на это довольно круглую сумму. В Рио бедная женщина провела несколько месяцев, обыскав все отели, рестораны, кинотеатры, дискотеки. И везде, где была, она оставляла на виду свою фотографию с надписью на обратной стороне. Но вскоре все деньги закончились, и ей пришлось вернуться домой. Как-то ночью ее дочь покидала отель, где была с мужчиной. Увы, в поисках жизни девушка забрела на самую ее обочину. В погоне за удовольствиями дошло до того, что она стала торговать своим телом. Ее было не узнать. В свои молодые годы она теперь выглядела на все 50, а чувствовала себя умирающей. И вот там, в фойе отеля, смотрясь в зеркало, она вдруг увидела фотографию, прикрепленную к зеркальной раме. «Мама! Это же ее милая мама!» Посмотрев на фотокарточку, она догадалась перевернуть ее, и точно, там была надпись. Всего пару фраз, написанных столь знакомым, родным почерком. «Неважно, кем ты стала, и неважно, что ты сделала, прошу, возвращайся домой». Вот точно так же и Бог обращается к нам с вами сегодня. «Неважно, кем ты стал, сын мой, дочь моя, нет такой вины, которой я не мог бы простить». Нет такой раны, которой я не смог бы исцелить. Главное, вернись ко мне, покайся и не уходи больше. Я никогда не переставал тебя любить. И следы от гвоздей на моих руках и ногах тому доказательство. Господь заверяет нас со страниц своей книги Библии. Всякого, каждого, кто придет ко мне, я никогда не прогоню вон. Новый Завет, Евангелие от Иоанна.
1: Свободное радио.

Привет, друзья! Вы на Свободном радио. И это Катя. Помните, как Иову друзья сказали, что человек рождается на страдание? А мне все-таки кажется, что человек рождается, чтобы радоваться жизни. Ведь когда радуешься, не спрашиваешь «зачем?». Радуешься и все. Порадуйтесь сегодняшнему дню, который сотворил Господь. А в этом вам поможет Свободное радио.

0: дня.
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54, 23 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, Псалом 54, стих 23. «Возложи на Господа заботы свои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Еще будучи молодым человеком, Давид попал в обстоятельства, когда ему приходилось скрываться, прятаться, сохранять свою жизнь. Уже тогда он был близок с Богом. Уже тогда он научился доверять Ему. После обретения полной власти над Израилем, Давид не всегда принимал правильные решения. Сложные семейные отношения привели к предательству со стороны близких. Авесалом, сын Давида, восстал против отца, пытаясь захватить власть силой. Ахитофел, доверенный советник Давида, предал царя и присоединился к Авесалому. Авесалом убеждал народ в несправедливости царя, и многие поверили ему. Давид глубоко переживал из-за угрозы жизни и предательства, но не сдался, ведь он с юности знал Божью любовь и всегда полагался на Бога. Зная о своем грехе, раскаиваясь в нем, Давид стойко и с доверием принимает его последствия. Он знает, что настоящий мир можно приобрести только в Боге. «Возложи на Господа заботы свои, и Он поддержит тебя». Эти слова напоминают нам место из Писания из Нового Завета. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Апостол Петр, как и Давид, знает, о чем говорит. Только его никто не предавал, он предал. Неожиданно он узнал о себе то, что глубоко презирал в других. Петр был первым среди равных. Он первым исповедовал Христа Сыном Бога Живого. Он единственный, кто вышел из лодки, чтобы идти по воде. Во время последнего ужина с учителем Петр был уверен в своих силах и намерениях. Но потом раздался крик петуха. И жизнь Петра перевернулась. Чувство вины, стыд, самоосуждение и боль от осознания предательства стали его спутниками. Он больше не стремится идти по воде, не предлагает построить трекущие, и не спорит с Иисусом. Теперь Петр не считает себя самым преданным учеником, а горечь разочарования сковывает его, лишая жизненных сил. Но Господь не оставляет Петра. Это очень важно. Бог не оставляет человека один на один с его болью. Бог всегда готов помочь, поддержать, исцелить. Бог видит состояние Петра и приходит на помощь. Петр стал смелым и ревностным проповедником. Бог видит состояние Давида и помогает ему. Давид принял свои обстоятельства как последствия греха, но мог устоять только потому, что был Бог рядом с ним. Бог видит наше с вами состояние. Если нам тяжело от взятых на себя обязательств, от душевных переживаний, от чувства стыда, нам нужно довериться Богу. Он не будет делать работу за нас, но, как говорят знающие люди, Он пройдет этот путь вместе с нами. И тогда мы вместе с Давидом сможем сказать: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». С вами был пастор церкви Алексей Хорошев.
2: Свободное радио. Рядом.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: В 1967 году Дак Николс, который ныне возглавляет христианскую миссию, известную под названием «Акция международного служения», был миссионером в Индии. Он заболел туберкулезом и был вынужден лечь в больницу. Хотя Дак имел не больше средств, чем другие люди, лечившиеся в государственной больнице, все думали, что он богат, потому что американец. Дак говорил: «Они не знали, что я был таким же бедным, как и они». Когда Дага поместили в больницу, он старался поделиться с людьми Евангелием, но все старания были тщетными, он встречал лишь резкий отказ. Было понятно, что больные не хотели иметь ничего общего ни с ним, ни с его Богом. Он упал духом и начал задаваться вопросом, почему Господь позволил ему быть здесь. По ночам Даг часто просыпался от собственного кашля или от страшного надрывного кашля своих соседей по палате. До чего, собственно, можно ожидать в палате тубдиспансера? Однажды, когда Дак проснулся перед рассветом, он увидел слабого старого мужчину, тщетно пытающегося сесть на край кровати. В конце концов, ничего не добившись, этот немощный человек лег и заплакал. На следующее утро все повторилось. Наконец, по палате распространилось зловоние, и стало ясно, что этот беспомощный больной не мог встать для того, чтобы сходить в туалет. Дак рассказывал, медсестры были очень возмущены и недовольны, потому что им пришлось убирать после него. Одна из них от злости даже ударила старика. Ему было очень стыдно, он натянул на себя одеяло и заплакал. На следующее утро, когда больной старик, собрав все свои силы, снова пытался взять, Дак, не раздумывая, подошел к нему, взял на руки, осторожно отнес его в туалет, а потом опять положил на кровать. То, что произошло позже, и составляет суть этого повествования. Старик растроганно поблагодарил Дага на непонятном для него языке, а затем осторожно поцеловал христианина в щеку. История на этом не заканчивается. Дак уснул. Утром он проснулся от ароматного запаха чая, который принес ему другой больной, также не знавший английского. Затем он указал пальцем на трактаты, показывая, что он имеет желание взять один из них. «В течение всего того дня люди подходили ко мне и просили Евангелия», свидетельствовал позже Дак. «Среди них были и медсестры, и молодые врачи, работающие в больнице и живущие при ней, и другой медперсонал, пока все желающие не получили трактат, буклет или Евангелие от Иоанна. В скором времени несколько человек выразили желание довериться Богу как своему Спасителю в результате чтения Благой Вести». Свой рассказ он закончил словами: «Миру все равно, насколько вы богаты или что вы имеете. Он хочет знать, насколько вы действительно заботитесь о других. Я просто отнес старого человека в туалет. Любой мог бы сделать это. Пока люди не узнают, что мы лично готовы проявить заботу по отношению к ним, они никогда не заинтересуются нашей верой». Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Иоанна.
1: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете».
2: Фома сказал ему:
3: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?»
2: Иисус сказал ему:
1: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего, и отныне знаете его и видели его».
2: Филипп сказал ему:
4: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас».
2: Иисус сказал ему:
1: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня. А вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам».
0: Это «Свободное радио».

0: Лиза Лукашина. Ты забудь, я не стану зимой королевой печалей скрытых. Я останусь твоей весной, орхидеей цветков свитых. Босиком по луне льда я иду, напевая сказку. Птицы ветры кричат, да, заменяя холодом ласку. Ты забудь, я весна дней, королева зимы улыбнется. Для тебя, для нее, для людей моя вечная радость льется.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
2: Разве такое можно? Разве такое снится? Или судьба не птица, вспорхнет, не возвратится? А я на твоих ладонях увидел Христа поцелуи, то ли касание неба.

мы пошли по морю, разбивая волны ногами. И как глупые дети, плясали, кричали, смеялись. Капля вместила море, любовь перешла границы. Разве такое можно?

0: Привет всем! Кто-то посчитал, что курица-рекордсмен смогла лететь 13 секунд подряд. Ну, конечно, не буревестник, но тоже молодец. Все мы находимся в разных исходных позициях, и то, что для кого-то кажется элементарным, для другого будет чуть ли не подвигом. Цените и уважайте труд друг друга. Всем добра!
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: питание для души то же, что голодная диета для тела. Оно порою необходимо, но гибельно, если слишком уж продолжительно. Люк де Вавинарк, французский философ.
1: Свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Живите достойно того призвания, к которому вы призваны Богом. Будьте всегда скромны и кротки, терпеливо, с любовью переносите друг друга. Всеми силами старайтесь хранить единство Духа, скрепляя его узами мира. Одно тело и один Дух, как и одна надежда, к которой вы призваны Богом. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Он над всем, через все и во всем».
2: Новая музыка на свободном радио.

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Любовь – это прежде всего упражнение в молитве, а молитва – упражнение в молчании. Антуан де Сент-Экзюпери.

0: 98-й псалом. Господь царствует, пусть трепещут народы. Он восседает на херувимах, пусть содрогнется земля. Господь велик на Сионе, Он превознесен над всеми народами. Да восхвалят они Твое великое и грозное имя, свято оно. Царь могуществен и любит справедливость. Ты установил правосудие, суд и правду совершил в Иакове. Превознесите Господа нашего Бога и поклонитесь Ему у подножия Его, свят Он. Моисей и Аарон среди Его священников, и Самуил среди призывающих имя Его. Они призывали Господа, и Он ответил им. В облачном столпе говорил Он к ним. Они сохранили Его повеления и установления, которые Он им дал. Ты ответил им, о Господи наш Боже, Ты был для них Богом прощающим, но и наказывающим их за проступки. Превознесите Господа нашего Бога и прославляйте Его на Его святой горе, потому что свят Господь наш Бог.
1: Свободное радио.

Друзья, привет! С вами Катя. Знаете, какая противоположность надежды? Это отчаяние. Оно лишает человека способности жить, уводит в забытье. От этой бездны отчаяния спасает лишь одно — упование на Бога, на Его обещанное нам спасение и помощь в любой беде. Именно такая надежда вдохновляет идти вперед, не сводя глаз с источника нашей веры. Надежда помогает жить и приносить плод в самой бесплодной пустыне. Хочу поддержать в вас сейчас эту надежду и противопоставить ее всякому отчаянию.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро. 24 июня 64 года император Нерон начал первое государственное гонение на христиан. Известно, что в ночь на 19 июня 64 года произошел один из самых крупных пожаров в истории Рима. Огонь распространился из лавок, расположенных с юго-восточной стороны Большого цирка. К утру пламенем была охвачена большая часть города. Светоний говорит о том, что инициатором пожара был сам Нерон, и что во дворцах видели поджигателей с факелами. Скорее всего, Нерон не имел к пожару никакого отношения, но необходимо было найти виноватых. Ими стали христиане. Через несколько дней после пожара, 24 июня 64 года, христиан обвинили в поджоге города. Тогда же начались их массовые казни, организованные зрелищно и разнообразно. Вот как это описывал великий римский историк Тацит. «И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и передал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем, по их указаниям, и великое множество прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками. Их распинали на крестах или, обреченных на смерть, в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения», пишет Тацит в книге «Аналы». Об этом упоминает и другой историк – Светоний, а также такие церковные писатели, как Лактанций и Сульпиций Север. Такие беспрецедентные бедствия заставили первых христиан видеть в Нероне описанного в Откровении Антихриста. Даже после сообщения о смерти императора они считали, что он либо не умер, либо вскоре воскреснет, чтобы возглавить последнюю битву сил зла.

0: Мученики порока превосходят мучеников добродетели как своей стойкостью, так и числом. Чарльз Калеб Колтон, британский писатель.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Время подумать.
1: А хотите самый-самый весомый аргумент, почему нам всем надо научиться говорить «нет»? И дело даже не в том, что со всем и всеми соглашаясь, однажды можно согласиться, не подумав на то, что подведет вас, скажем так, под монастырь иносказательно. Дело даже не в этом. Каждому человеку нужно уметь говорить «нет», хотя бы потому, что говорить «нет» — это нормально даже для Бога. Бог умеет говорить «нет». И об этом говорит Библия, об этом написано черным по белому. И хочу вас утешить и ободрить, если вы оказались среди тех, кому довелось услышать от Бога «нет», вы как минимум в хорошей компании. Это и апостолы, это и пророки, это и цари, это многие верные мужи Божьи, и они слышали в ответ «нет». В числах Бог называет Моисея человеком, который верен во всем. Тем не менее, всего через несколько стихов ситуация, когда сестра Моисея, Мариам, не излечивается от проказы. Царь Давид постился и молился о сохранении жизни его больного ребенка, но ребенок умер. В Деяниях апостолы молились и за Петра, и за Иакова, но Иакова казнили, а Петру казни удалось избежать. Ну и, наконец, самое звонкое «нет» услышал свой адрес Иисус. В ту самую ночь, когда скорбел, настойчиво молился в Гефсиманском саду, Писание говорит о том, что у Христа был кровавый пот, который падал каплями на землю. Можете себе представить, чтобы из пор кожи пошел кровавый пот? Понимаете, какое переживание, до каких сердечных и душевных глубин? И ведь Иисус просил конкретно: «Пусть чаша сия пройдет мимо меня». Какой ответ он получил на свою молитву? Бог Отец сказал Иисусу: «Нет, чаша сия мимо тебя не пройдет». Доброе это утешение или так себе? Как-то спокойнее в компании героев библейских писаний, в компании Иисуса, в конце концов. Как-то спокойнее, когда сталкиваешься с каким-то жизненным «нет». Более того, очень часто, и я уверена, что, оглядываясь назад, вы сможете найти такую историю собственной биографии, очень часто по прошествии времени становишься благодарным Богу за то, что Он не дал в свое время то, чего вы так хотели, за то, что Ему хватило крепости характера сказать вам вовремя «нет». Это как ребенок и чайник. Вы говорите свое твердое «нет», когда ребенок тянется к кипятку. И вы не передумаете, как бы он вас ни умолял, и даже если посинеет от истерики, вы все равно не разрешите ему тянуться к кипятку, потому что это опасно. Мне кажется, в очень многих ситуациях Господь, как Бог Отец, поступает точно так же с нами, своими детьми. Мы закидываемся в истерике, сучим ногами, нам надо, нам очень надо. Но Он говорит твердое родительское «нет», и иногда только Он понимает, почему и каковы его мотивы. И я уверена, что в жизни каждого думающего человека найдется пара-тройка таких историй, когда «нет», и спасибо тебе за это, Господь. И уж если в жизни Иисуса был Гефсиманский сад, значит, и мы через свои трудности, через свои отказы обязательно пройдем. Просто иногда нужно покорно склонить голову и пережить то, что на тебя сваливается. Пережить, если в твоей жизни случилось какое-то «нет» от Бога. В конце концов, Господь ведь не талисман. Нельзя тереть ему нос до блеска до тех пор, пока он не ублажит вас положительным ответом. Ответ может быть любым. А значит, и для вас не должно быть ничего зазорного, если будут в вашей жизни люди и ситуации, когда вы им скажете «нет». И это и будет ваш ответ. А как применять это ваше право? Мудрости вам, друзья!
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Стефан Волков?
1: Где бы мы ни находились, церковь, она не перестает быть церковью. Потому что церковь объединяет не здание, не стены, а кровь Иисуса Христа и одно сердце, любящее Господа. Нам, как никогда, нужен крепкий иммунитет. И в то время, как в аптеках сметают все лавки, нам нужны витамины, нам нужно лекарство, чтобы поддерживать свой иммунитет. Соломон в притчах, в 17 главе, 22 стихе, пишет о том, что веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. В современном переводе говорится, веселое сердце исцеляет, как лекарство, а подавленный дух иссушает кости. Знаете, нам сегодня нужно иметь веселое сердце. Когда мы имеем позитивное мышление, когда мы радуемся тем мелочам, которые есть в нашей жизни, то унылый дух, он уходит, и в нашу жизнь приходит крепкий иммунитет от Господа. И нам легче проходить какие-то испытания, нам легче проходить какие-то трудности. Поэтому вдохновляю вас быть веселыми, радостными, несмотря ни на что. Аминь.
2: Свободное радио рядом.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Кто как наш Бог? Кто Бог как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоему? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Книга пророка Михея, 7 глава, 18 стих. Псалмопевец описывает Бога так. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам». Псалом 102, 8 глава, 10 стих. Его сострадание так велико, что он сказал Иезекиилю передать людям послание. «Скажи им, живу я, — говорит Господь, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». «Обратитесь! Обратитесь от злых путей ваших! Для чего умирать вам, дом Израилев?» Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 11 стих. «Нет другого такого Бога, как наш Бог. Кто, как наш Бог, такой милостивый, желающий простить наше прегрешение? Кто, как наш Бог, который ведет нас на путь праведности и низвергает наши грехи в глубины моря? Нет другого такого Бога, как наш Бог. Он Отец для не имеющих Отца». Он — победитель греха и смерти. Он — скала, к которой мы можем бежать, чтобы укрыться. Он — прощающий наши проступки. Как мы благословенны служить Богу милости. Отец, мы благодарим Тебя за Твой характер, за Твою любовь, Твое сострадание, Твое прощение, Твою праведность и Твою силу. Господь, мы любим Тебя. Влеки нас и направляй нас. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус сказал: «Предположим, у кого-то из вас есть друг, и ты придешь к нему посреди ночи и скажешь: «Друг, одолжи мне 3 хлеба. Ко мне сейчас пришел друг с дороги, а мне нечего ему предложить». Неужели он ответит тебе из дому: «Оставь меня в покое, дверь уже заперта, дети в постели, я тоже. Я не могу встать и дать тебе хлеба». Верно вам говорю, даже если он по дружбе не встанет и не даст, ему все равно придется подняться и дать тебе все, что нужно, если ты проявишь настойчивость. И я говорю вам: просите, и Бог вам даст. Ищите и найдете, стучите, и Бог отворит вам. Всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит, и тому, кто стучит, отворяют.
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.

0: Гриша,
1: ау.
0: Послушай, пожалуйста.
1: Да.
0: Маша, ты прекрасна. Ты моя радость и вдохновение.
2: Ну как?
1: Мощно задвинул. А ты что, в Машку втюрился?
0: А вот еще послушай. Маша, когда я говорю с тобой, в моем сердце расцветают розы и поют соловьи. Как думаешь, ей понравится?
1: Да, наверное, любой девушке такое понравится. Так ты не ответил, тебе Маша нравится?
0: Нет, дело не в этом. Она, конечно, хороший человек, прекрасный собеседник, великолепно готовит. Но нет, она мне не нравится.
1: Если тебе Маша не нравится, и ты не хочешь с ней серьезных отношений, зачем тогда говорить все эти красивые слова?
0: Да, так просто так, чтобы ей было приятно. Она, знаешь, какой пирог мне на день рождения испекла? Пальчики оближешь. Вот мне и хочется тоже сделать ей приятное. А девушки, сам знаешь, как любят всякие такие словечки.
1: А девушки, сам знаешь, не только всякие такие слова любят, но и верят
0: да
1: им.
0: Ладно тебе, ничему они не верят. Я на прошлой неделе Свете знаешь, что сказал? Вот, послушай. Света, ты как лучик света в этом темном царстве. Красиво получилось, да? И ничего, она очень адекватно отреагировала. Света, привет. Чего? В кино с тобой пойти вечером? Знаешь, я это, к экзамену готовиться должен. Да, в следующий раз обязательно, да-да-да. Ой, Гриша, спасибо тебе, что ты со мной поговорил. Глаза раскрыл. Лучше я ей цветы подарю. Верно? Че, просто спасибо?
3: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Стих дня.
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54, 23 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио»
0: меняет мир к лучшему.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, Псалом 54, стих 23. «Возложи на Господа заботы свои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Еще будучи молодым человеком, Давид попал в обстоятельства, когда ему приходилось скрываться, прятаться, сохранять свою жизнь. Уже тогда он был близок с Богом. Уже тогда он научился доверять Ему. После обретения полной власти над Израилем, Давид не всегда принимал правильные решения. Сложные семейные отношения привели к предательству со стороны близких. Авесалом, сын Давида, восстал против отца, пытаясь захватить власть силой. Ахитофел, доверенный советник Давида, предал царя и присоединился к Авесалому. Авесалом убеждал народ в несправедливости царя, и многие поверили ему. Давид глубоко переживал из-за угрозы жизни и предательства, но не сдался, ведь он с юности знал Божью любовь и всегда полагался на Бога. Зная о своем грехе, раскаиваясь в нем, Давид стойко и с доверием принимает его последствия. Он знает, что настоящий мир можно приобрести только в Боге. «Возложи на Господа заботы свои, и Он поддержит тебя». Эти слова напоминают нам место из Писания из Нового Завета. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Апостол Петр, как и Давид, знает, о чем говорит. Только его никто не предавал, он предал. Неожиданно он узнал о себе то, что глубоко презирал в других. Петр был первым среди равных. Он первым исповедовал Христа Сыном Бога Живого. Он единственный, кто вышел из лодки, чтобы идти по воде. Во время последнего ужина с учителем Петр был уверен в своих силах и намерениях. Но потом раздался крик петуха. И жизнь Петра перевернулась. Чувство вины, стыд, самоосуждение и боль от осознания предательства стали его спутниками. Он больше не стремится идти по воде, не предлагает построить трекущие и не спорит с Иисусом. Теперь Петр не считает себя самым преданным учеником, а горечь разочарования сковывает его, лишая жизненных сил. Но Господь не оставляет Петра. Это очень важно. Бог не оставляет человека один на один с его болью. Бог всегда готов помочь, поддержать, исцелить. Бог видит состояние Петра и приходит на помощь. Петр стал смелым и ревностным проповедником. Бог видит состояние Давида и помогает ему. Давид принял свои обстоятельства как последствия греха, но мог устоять только потому, что был Бог рядом с ним. Бог видит наше с вами состояние. Если нам тяжело от взятых на себя обязательств, от душевных переживаний, от чувства стыда, нам нужно довериться Богу. Он не будет делать работу за нас, но, как говорят знающие люди, Он пройдет этот путь вместе с нами. И тогда мы вместе с Давидом сможем сказать: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». С вами был пастор церкви Алексей Хорош.
0: В новый день со свободным радио.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Дорогие мои, пусть вам не кажется странным, что вам приходится терпеть мучительные испытания, не считайте это чем-то странным. Наоборот, радуйтесь, что вы участвуете в страданиях Христа, тогда и в день явления Его славы будете радоваться и ликовать. Если вас оскорбляют за имя Христа, то вы счастливы. Это значит, что Дух Божий во всей Его славе покоится на вас».

Это «Свободное радио». Друзья, привет! С вами Катя. Есть древняя восточная мудрость о том, что путешествие длиною в 1000 километров начинается с первого шага. Так что, если хотите когда-нибудь оказаться, например, в Канаде, то шаг в этом направлении надо делать уже сейчас. Нет ничего невозможного, особенно для тех, кто идет по жизни с Богом. Ну и, конечно, включив при этом «Свободное радио» погромче.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелие от Луки.
1: После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Леви, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
2: «Следуй за мною».
1: И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его:
3: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»
1: Иисус же сказал им в ответ:
2: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию».
1: Они же сказали ему:
4: «Почему ученики Иоанновы постятся часто, и молитвы творят также и фарисейские, а твои едят и пьют?»
1: Он сказал им:
2: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни».
1: При сем сказал им притчу:
2: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит, старое лучше».
5: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Детские годы – самое благодатное время, когда вы можете утвердить свой родительский авторитет в семье, воспитать в ваших детях уважительное к себе отношение. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему дети так легко и быстро усваивают иностранные языки, будь то русский, китайский, испанский или иврит? В их речи вы не услышите ни малейшего акцента, а пройдет каких-нибудь 10-15 лет, и уже повзрослевшим детям произношение тех же звуков будет даваться совсем не так легко. Вот как объясняют этот феномен ученые-лингвисты. В раннем детстве гортань ребенка легко принимает необходимую для правильного произношения форму. Затем она как бы затвердевает, застывает в этом положении, что делает почти невозможным или, во всяком случае, очень трудным фонетическое усвоение новых звуков в последующие годы. Иными словами, нам отпущен только краткий промежуток времени для развития наших речевых навыков. Здесь мы вправе провести аналогию с воспитанием у наших детей уважительного отношения к родителям. Почтительное или даже благоговейное отношение к себе мы можем воспитать в наших детях только в раннем детстве. Не успеете и глазом моргнуть, а ваш поезд уже ушел. Вот почему, чем больше ваш ребенок проявляет свою независимость в детские годы, тем скорее вы должны направить эту волю к свободе в нужное вам русло, сочетая вашу нежную любовь к ребенку с твердостью. Если вы упустите эту возможность, на вашу долю выпадет немало забот и тревог, когда ваш ребенок подрастет. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: дня.
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54, 23 стих.
2: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, Псалом 54, стих 23. «Возложи на Господа заботы свои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Еще будучи молодым человеком, Давид попал в обстоятельства, когда ему приходилось скрываться, прятаться, сохранять свою жизнь. Уже тогда он был близок с Богом. Уже тогда он научился доверять Ему. После обретения полной власти над Израилем, Давид не всегда принимал правильные решения. Сложные семейные отношения привели к предательству со стороны близких. Авесалом, сын Давида, восстал против отца, пытаясь захватить власть силой. Ахитофел, доверенный советник Давида, предал царя и присоединился к Авесалому. Авесалом убеждал народ в несправедливости царя, и многие поверили ему. Давид глубоко переживал из-за угрозы жизни и предательства, но не сдался, ведь он с юности знал Божью любовь и всегда полагался на Бога. Зная о своем грехе, раскаиваясь в нем, Давид стойко и с доверием принимает его последствия. Он знает, что настоящий мир можно приобрести только в Боге. «Возложи на Господа заботы свои, и Он поддержит тебя». Эти слова напоминают нам место из Писания из Нового Завета. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Апостол Петр, как и Давид, знает, о чем говорит. Только его никто не предавал, он предал. Неожиданно он узнал о себе то, что глубоко презирал в других. Петр был первым среди равных. Он первым исповедовал Христа Сыном Бога Живого. Он единственный, кто вышел из лодки, чтобы идти по воде. Во время последнего ужина с учителем Петр был уверен в своих силах и намерениях. Но потом раздался крик петуха, и жизнь Петра перевернулась. Чувство вины, стыд, самоосуждение и боль от осознания предательства стали его спутниками. Он больше не стремится идти по воде, не предлагает построить трекущие и не спорит с Иисусом. Теперь Петр не считает себя самым преданным учеником, а горечь разочарования сковывает его, лишая жизненных сил. Но Господь не оставляет Петра. Это очень важно. Бог не оставляет человека один на один с его болью. Бог всегда готов помочь, поддержать, исцелить. Бог видит состояние Петра и приходит на помощь. Петр стал смелым и ревностным проповедником. Бог видит состояние Давида и помогает ему. Давид принял свои обстоятельства как последствия греха, но мог устоять только потому, что был Бог рядом с ним. Бог видит наше с вами состояние. Если нам тяжело от взятых на себя обязательств, от душевных переживаний, от чувства стыда, нам нужно довериться Богу. Он не будет делать работу за нас, но, как говорят знающие люди, Он пройдет этот путь вместе с нами. И тогда мы вместе с Давидом сможем сказать: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». С вами был пастор церкви Алексей Хорошев.
0: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио». Настоящее твое.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: В то время к Иисусу принесли детей, чтобы он возложил на них руки и помолился. А ученики их бранили. «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им», — сказал им Иисус. «Царство небес принадлежит таким, как они».
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

сотый псалом. «О милости и правосудии воспою, Тебе, Господи, я буду петь. Пойду непорочным путем, когда придешь Ты ко мне. В доме своем буду ходить с чистым сердцем, не положу ничего порочного пред глазами своими. Ненавижу дела неверных, не пристанут они ко мне. Развращенное сердце будет удалено от меня, зла не хочу знать. Кто тайно клевещет на своего ближнего, того истреблю. Высокомерного взгляда и гордого сердца не потерплю. Глаза мои будут на верных земли, чтобы они были при мне. Ходящий по праведному пути будет служить мне. Лжец не будет жить в доме моем, говорящий неправду не останется пред глазами моими. Каждое утро буду истреблять всех нечестивых земли, искореню всех беззаконных из города Господня».

0: книги Евангелия от Луки.
1: Всегда есть и будет много такого, что приводит ко греху. Но горе тому, кто стал причиной греха. Лучше было бы тому, кто толкает на грех одного из этих простых и малых, если бы мельничный жернов на шею ему надели и бросили в море.

года император Нерон начал первое государственное гонение на христиан. Известно, что в ночь на 19 июня 64 года произошел один из самых крупных пожаров в истории Рима. Огонь распространился из лавок, расположенных с юго-восточной стороны Большого цирка. К утру пламенем была охвачена большая часть города. Светоний говорит о том, что инициатором пожара был сам Нерон, и что во дворцах видели поджигателей с факелами. Скорее всего, Нерон не имел к пожару никакого отношения, но необходимо было найти виноватых. Ими стали христиане. Через несколько дней после пожара, 24 июня 64 года, христиан обвинили в поджоге города. Тогда же начались их массовые казни, организованные зрелищно и разнообразно. Вот как это описывал великий римский историк Тацит. «И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и передал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем, по их указаниям, и великое множество прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками. Их распинали на крестах или, обреченных на смерть, в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения», пишет Тацит в книге «Аналы». Об этом упоминает и другой историк – Светоний, а также такие церковные писатели, как Лактанций и Сульпиций Север. Такие беспрецедентные бедствия заставили первых христиан видеть в Нероне описанного в Откровении Антихриста. Даже после сообщения о смерти императора они считали, что он либо не умер, либо вскоре воскреснет, чтобы возглавить последнюю битву сил зла. След в истории.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Всем привет! Забавно, но глаз страуса превышает по размерам его мозг. У напуганного человека примерно так же. Проблема кажется огромной, и мы понятия не имеем, как к ней подступиться. Но, скорее всего, все решаемо. Поэтому делаем глубокий вдох, выдох, молимся и двигаемся дальше.
1: Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Померкли ценности земные в лучах божественной любви, и мне все кажутся отныне так незначительны они. Господь по милости великой небесный полог приоткрыл, сиянием света весь залитый, иной увидела я мир. И красота совсем иная пленила душу навсегда. Десница Божия благая мне указала на Христа, где в образе том совершенном любовь и чистота и свет в греховном мире этом тленном ему нигде сравнения нет. Господь, Спаситель, Царь Вселенной, в мучениях за меня страдал. Горя любовью несравненной, Он на Голгофе жизнь отдал. Так грех мой кровью умывая, душе спасение даровал. И милость Божию являя, за Ним последовать позвал. Что мира ценности пустые перед любовью Христа, в Его объятия святые всем сердцем устремляюсь я.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Раз. Можно говорить, да? Здрасте, меня зовут Анжела. Я тут ненадолго зашла на студию. Очень хотелось рассказать вам кое-что. В общем, вчера я зашла со своей дочкой в Макдональдс перекусить. Ну, купила я этот, ну, как его, Хиппи Мил, что ли? Детский набор такой. Ну, сели мы, значит, ну, я и говорю. Ксюш, можно я у тебя одну картошечку возьму? И что вы думаете? Она двумя руками хватает картошку, прижимает ее к себе, смотрит на меня из-под лоби и говорит мне: «Уйди, не дам, это моя». Тут, знаете, мне стало так неприятно. Да я, если захочу, возьму сейчас и отберу у тебя всю эту картошку, чтоб знала, как с мамой разговаривать, подумала я. Тут мне всякие мысли в голову полезли насчет того, как бы этой маленькой жаде не ответить. Может, так? Знаешь, дорогуша, у тебя бы вообще не было этой картошки, если бы я тебе ее не купила. Или, например, так. Знаешь, дорогуша, если бы не я, тебя бы вообще на свете не было. Или, может, так? Ладно, ладно, девочка моя. Хорошо, не надо с мамочкой делиться. Съешь все сама. Да что, мама, с мамой ничего не случится. Только помни, никто тебя так, как мама, не любит. А чего это я так закипишилась из-за какого-то кусочка картошки, подумала я вдруг. Что, я не могу пойти себе и да хоть 10 порций купить, что ли? И вот тут-то мне пришла очень интересная мысль. Богу ведь от меня также ничего не нужно. Все, что у меня есть, это ведь Он мне все дал. Но если Богу от меня ничего не нужно, почему тогда в Библии так много говорится о даянии? Знаете, в каком-то смысле Бог, Он как мама. А когда мама просит своего ребенка поделиться с ней, она ведь просто хочет, чтобы малыш вырос не скрягой, а добрым, щедрым человеком. Ну а щедрому человеку всегда будет легче принять Бога и идти вслед за Ним. У меня все. Записали?

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: Будьте исполнителями слова, а не только слушателями, которые обманывают самих себя. Ведь если кто-то слушает слово, но не исполняет его, он похож на человека, смотрящего на себя в зеркало. Он рассмотрел себя, но стоит ему отойти от зеркала, и он уже не помнит своего лица. Только тот, кто пристально всмотрелся в совершенный закон, несущий свободу, и уже не отступился от него, то есть незабывчивый слушатель, а делатель дела, будет по-настоящему счастлив в своих начинаниях.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Не тот беден, кто мало имеет, а тот, кто хочет многого. Сенека Луций Аннэй, младший. Древнеримский философ.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: дня.
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54, 23 стих.
0: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, Псалом 54, стих 23. «Возложи на Господа заботы свои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Еще будучи молодым человеком, Давид попал в обстоятельства, когда ему приходилось скрываться, прятаться, сохранять свою жизнь. Уже тогда он был близок с Богом. Уже тогда он научился доверять Ему. После обретения полной власти над Израилем, Давид не всегда принимал правильные решения. Сложные семейные отношения привели к предательству со стороны близких. Авесалом, сын Давида, восстал против отца, пытаясь захватить власть силой. Ахитофел, доверенный советник Давида, предал царя и присоединился к Авесалому. Авесалом убеждал народ в несправедливости царя, и многие поверили ему. Давид глубоко переживал из-за угрозы жизни и предательства, но не сдался, ведь он с юности знал Божью любовь и всегда полагался на Бога. Зная о своем грехе, раскаиваясь в нем, Давид стойко и с доверием принимает его последствия. Он знает, что настоящий мир можно приобрести только в Боге. «Возложи на Господа заботы свои, и Он поддержит тебя». Эти слова напоминают нам место из Писания из Нового Завета. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Апостол Петр, как и Давид, знает, о чем говорит. Только его никто не предавал, он предал. Неожиданно он узнал о себе то, что глубоко презирал в других. Петр был первым среди равных. Он первым исповедовал Христа Сыном Бога Живого. Он единственный, кто вышел из лодки, чтобы идти по воде. Во время последнего ужина с Учителем Петр был уверен в своих силах и намерениях. Но потом раздался крик петуха. И жизнь Петра перевернулась. Чувство вины, стыд, самоосуждение и боль от осознания предательства стали его спутниками. Он больше не стремится идти по воде, не предлагает построить трекущие и не спорит с Иисусом. Теперь Петр не считает себя самым преданным учеником, а горечь разочарования сковывает его, лишая жизненных сил. Но Господь не оставляет Петра. Это очень важно. Бог не оставляет человека один на один с его болью. Бог всегда готов помочь, поддержать, исцелить. Бог видит состояние Петра и приходит на помощь. Петр стал смелым и ревностным проповедником. Бог видит состояние Давида и помогает ему. Давид принял свои обстоятельства как последствия греха, но мог устоять только потому, что был Бог рядом с ним. Бог видит наше с вами состояние. Если нам тяжело от взятых на себя обязательств, от душевных переживаний, от чувства стыда, нам нужно довериться Богу. Он не будет делать работу за нас, но, как говорят знающие люди, Он пройдет этот путь вместе с нами. И тогда мы вместе с Давидом сможем сказать: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». С вами был пастор церкви Алексей Хорош.
2: Надежда есть всегда.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Элина, я из Тамбова.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Потому что Он достучался до моего сердца тем, что умер за меня и за мои грехи.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Ну, помогает в любом случае, потому что даже сравнить нас с неверующими людьми, это люди, которые обречены, и у них нет никакого утешения. А у верующих людей есть всегда тот, к кому мы можем прибежать, кому мы можем отдать свою боль и просто поговорить с ним.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Мой любимый библейский стих написан в Исаии 53 главе. А там написано о том, что Иисус был презрен, но Он смирил Себя и пошел на крест ради нас.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Для меня это свобода и свобода от греха, потому что я верю в Бога, и Он меня освободил от этого рабства греха, потому что люди, которые неверующие, они хоть даже сами того не замечают, они живут во грехе.

чтобы жениться на Анне Болейн, король Англии Генрих VIII должен был развестись с Екатериной Арагонской, но папа римский этого не позволил. Тогда король внес на утверждение в парламент акт об ограничении апелляций. Этот акт запретил все обращения к папе римскому, провозгласил английское королевство империей, а императора наделил абсолютной властью. Еще один акт через год сделал Генриха высшим главой церкви Англии, по сути, положив начало отделению ее от католицизма. Впоследствии в Англии установилась своя форма христианства, наделенная как католическими, так и реформатическими.

0: золотые библейские стихи.
1: Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь? Не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Книга Исаия, 43 глава, 2 стих.
0: Глоток

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Любознательными людьми подсчитано, что в каждой пачке чипсов около 50% занимает воздух. К сожалению, в жизни людей этот процент бывает куда больше. Желаю себе и всем слушателям свободного радио побольше смысла и плода. Как минимум 95%.

0: 54-й псалом. «Боже, услышь молитву мою, и от мольбы моей не таись. Услышь меня и ответь мне. Думы томят меня, я в смятении от голоса врага, от притеснения нечестивого. Они навели на меня беду и враждуют со мною, пылаю гневом. Сердце мое томится, ужасы смерти напали на меня, страх и трепет меня стеснили, и ужас меня объял. Я сказал: кто дал бы мне крылья голубя, я улетел бы и обрел покой, далеко улетел бы и жил в пустыне, я поспешил бы найти убежище, вдалеке от вихрей и непогоды. Смути их, владыка, раздели их языки, так как вижу я в городе насилие и раздор, днем и ночью они обходят его по стенам, полон он несчастья и беды, гибель царит в нем, обман и коварство с улиц его не уходят. Если бы враг меня оскорблял, я перенес бы. Если бы ненавистник предо мною кичился, я бы мог от него укрыться. Но это же ты, мой равный, мой товарищ, мой близкий друг, с кем вели мы искренние разговоры и вместе ходили в Дом Божий с толпой богомольцев. Да придет к врагам моим смерть, да сойдут они живыми в мир мертвых из-за зла в их домах и сердцах. Но я воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером, утром и в полдень я сетую и кричу, и голос мой он услышит. Он вернет меня невредимым из сражений, которые я веду против стольких врагов, ополчившихся против меня. Бог на престоле, сидящий от века, услышит меня и смирит их, потому что они не хотят измениться и не боятся Бога. Мой товарищ поднял на своих друзей руку. Он нарушил свой союз. Речь его мягче масла, но в сердце его война. Слова нежнее масла оливкового, но они обнаженные мечи. Возложи на Господа свою заботу, и Он тебя подкрепит. Никогда Он не даст поколебаться праведнику. Но нечестивых ты, Боже, повергнешь в пропасть погибели. Кровожадные и коварные не проживут и половины своих дней. А я на тебя полагаюсь».
1: Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Даже близкий человек никогда не поймет вас так глубоко, как вы бы этого хотели. Любимый фильм или книга, которые вызвали в нас бурю переживаний, могут оказаться для родного чем-то пустым. Шутка, согревающая душу, может вызвать у близких только недоумение. Даже откровение из Библии, коснувшееся нас до самой глубины, останется таким же сильным только для нас самих. Поэтому мы всегда останемся немного одинокими и непонятыми, если будем искать полноты среди людей. Но я верю, что это внутреннее одиночество можно победить верой и общением с Богом. Потому что только Он, соткавший наше тело и душу, может понять нас целиком и полностью.
1: Музыка,

0: Наталья Мелешко. О, тишина! Величествен твой храм, но все трудней найти к нему дорогу. Среди страстей земных, эфиров, блогов все невозможнее пробиться нам. О, тишина! Наполни грудь мою, и я с тобой вдвоем в уединении пред Господом представ благоговение Его о сокровенном умолю. О, тишина! И в сердце есть твой храм, забыто там волнение и тревоги. Как без тебя услышать голос Бога? Как без тебя подняться к небесам?
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Я и так сама знаю, как тут лезть. В конце-то концов, что тут делов-то? Отпусти трос, все, дальше я сама полезу.
1: В смысле отпусти? Я сейчас страхую, ты сорвешься.
0: Не сорвусь, не беспокойся. Ай, ну отпускай.
1: Да не буду тебя отпускать, только мой трос тебя держит, как я тебя отпущу?
0: Не слишком ли много ты о себе возомнил? Прекрасно продолжу восхождение без твоей страховки. Уж поверь мне, давай отпускай.
1: Что значит уж поверь мне, я за тебя в ответе, ты чего?
0: Относится ко мне как к ребенку какому-то. Я уже давно состоявшийся человек, понятно, и могу решать за себя.
1: А может все-таки доверишься мне?
0: С чего это я буду тебе доверять? Я уже все привыкла делать сама и полагаться только на себя. Иначе в этом мире нельзя.
1: Да все как раз наоборот.
0: Что наоборот? С какой стати я должна тебе верить? Я вообще тебя едва вижу. Эй, ты там! Я не хочу постоянно держаться за твою страховку.
1: Страховка
0: все время от тебя зависит. Это ограничивает мою свободу. А свобода и независимость для меня дороже всего.
1: Свобода и независимость от чего? От единственной страховки, которая тебя держит?
0: Ё, мне уже со своими назиданиями. Держись за страховку, не раскачивайся, не переворачивайся, не крутись. Только от тебя этого и слышу. Сплошные только упреки. Отпускай трос, говорю.
1: Эх, жалко мне тебя, жалко. Глупенькая ты
0: Хватит
1: еще,
0: разговоров уже, отпускай. Подожди, держи трос, скорее, я же разобьюсь.
1: Да держу, держу, не паникуй. Все нормально.
2: Вы привыкли всего добиваться своими силами. Вы не хотите быть никому обязанным. Вы цените свою свободу превыше всего. Вам надоело все время следовать заповедям Христа. Что ж, вы вправе выбрать независимость от Бога.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Петра.
2: Итак, я обращаюсь теперь к тем, кто является старейшинами среди вас. Ведь я такой же старейшина и свидетель страданий Христа, и разделю его славу, которая должна вот-вот явиться. Пасите вверенное вам Божье стадо, заботьтесь о нем не по обязанности, но по доброй воле, так, как это делает Бог. Не из низменной корысти, но и из истинного рвения. Не как люди, которые господствуют над теми, кого Бог им верил, но служа примером для стада. И тогда, когда явится главный пастырь, вы получите неувидаемый венок славы.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Петр Мамонов. Исповедался раз, два, пять, пусть даже в одном и том же грехе. Смотришь, а гадости этой в тебе уже и нету. Вот и поднялся немножко от себя вчерашнего. А без исповеди и причастия будешь все глубже падать. Потом уныние, тоска и скука. Представьте, что дом горит, и есть только одна дверь. Но и она тоже вся в огне. Что делать? Бежать через эту дверь, боясь и ужасаясь. Но идти на выход. Иначе сгоришь. Так и исповедь. Никакого иного шанса спастись нет. Только через покаяние в грехах и причастие. Боишься, стыдно, но идти надо. Горит дом твой.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Учитель и его ученик. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 42 стих. Это была первая встреча Симона, впоследствии апостол Петр, с Сыном Бога. Он слышал о том, что должен прийти Мессия, и вот он лично встретился с Иисусом из Назарета. Иисус посмотрел на Симона. Кого он увидел в нем? Он увидел мужа с Тивериадского озера на севере Израиля, рыбака, с которым ему предстояло ходить в течение 3 лет. Он увидел даже больше — того, чье сердце жаждало безопасности, смысла жизни, чистой совести и божественной любви. Иисус знал, что только Он может удовлетворить это желание. Иисус Христос — Сын Бога. При этой первой встрече Он уже видел, как Симон последует за Ним, поэтому и дал ему новое имя — Кифа. Это арамейский эквивалент имени Петр. Оба имени означают «камень». Позже Петр указал на более глубокое значение этого имени. Приходя к вере к Иисусу, люди, словно живые камни, встраиваются в прочные отношения с Ним, камнем краеугольным, избранным и драгоценным. 4 Евангелия сообщают нам о том, через что Петр пройдет со своим Господом и Учителем, как его ученик. Взглянув на Петра при первой встрече, Иисус увидел, как ревностно тот будет следовать за Ним. Но он уже также знал, что Петр отречется от него, и тогда его взгляд обличит.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. 24 июня 64 года император Нерон начал первое государственное гонение на христиан. Известно, что в ночь на 19 июня 64 года произошел один из самых крупных пожаров в истории Рима. Огонь распространился из лавок, расположенных с юго-восточной стороны Большого цирка. К утру пламенем была охвачена большая часть города. Светоний говорит о том, что инициатором пожара был сам Нерон, и что во дворцах видели поджигателей с факелами. Скорее всего, Нерон не имел к пожару никакого отношения, но необходимо было найти виноватых. Ими стали христиане. Через несколько дней после пожара, 24 июня 64 года, христиан обвинили в поджоге города. Тогда же начались их массовые казни, организованные зрелищно и разнообразно. Вот как это описывал великий римский историк Тацит. «И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и передал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем, по их указаниям, и великое множество прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей,

0: Эй!
1: Скажите, а где вы были 2 часа назад? А что с вами происходило 10 лет назад? А что происходило в мире, помните? А если на вашу фотографию посмотреть, 10 лет назад и сегодня, вам какая больше понравится? Это я к тому, что многое меняется. Внутри нас меняется, вокруг нас. А знаете, что неизменно? На свободном радио вам рады. Так что всем привет, друзья, и хорошего дня. В студии «Свободного» Наташа Романцова.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

rubber. Макс Лукада. Мою старшую дочь зовут Дженна. Ей сейчас 4 года. Недавно она подошла ко мне и призналась: «Папа, я взяла карандаш и разрисовала стену». Дети не перестанут удивлять меня своей честностью. Я сел, посадил ее себе на колени и попытался быть мудрым. «А разве это хорошо?» – спросил я. «Нет». «Что папа делает, когда ты рисуешь на стене?» «Ты шлепаешь меня». «А как ты думаешь, что я должен сделать в этот раз?» «Любить».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Кто как наш Бог? Кто Бог как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоему? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Книга пророка Михея, 7 глава, 18 стих. Псалмопевец описывает Бога так: «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам». Псалом 102, 8 глава, 10 стих. Его сострадание так велико, что он сказал Иезекиилю передать людям послание. «Скажи им: живу я, говорит Господь, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев?» Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 11 стих. Нет другого такого Бога, как наш Бог. Кто, как наш Бог, такой милостивый, желающий простить наше прегрешение? Кто, как наш Бог, который ведет нас на путь праведности и низвергает наши грехи в глубины моря? Нет другого такого Бога, как наш Бог. Он отец для не имеющих отца. Он победитель греха и смерти. Он скала, к которой мы можем бежать, чтобы укрыться. Он прощающий наши проступки. Как мы благословенны служить Богу милости! Отец, мы благодарим Тебя за Твой характер, за Твою любовь, Твое сострадание, Твое прощение, Твою праведность и Твою силу. Господь, мы любим Тебя. Влеки нас и направляй нас. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Всем привет, друзья! На связи музрец свободного Андрей Стародубцев. Есть песни, которые исцеляют, и у каждого они свои. Кто-то пускает слезу под Шатунова, потому что с теми самыми белыми розами у него связано самое счастливое время жизни. А кому-то хочется жить под Уитни Хьюстон, потому что именно на фоне той самой... Он сделал предложение женщине своей жизни. Но песни — это не только ваша личная машина времени, которая перемещает лучшие чувства, не искажая пространственно-временного континуума. Я верю, что они несут мощнейший посыл того самого автора, который когда-то поймал озарение и начал набрасывать строки. И состояние автора, писавшего годы или даже десятилетия назад, и сегодня может влиять на нас. Одна из таких исцеляющих, очищающих и вдохновляющих песен лично для меня — это «You Love, O Lord» от молодых еще тогда Third Day. С первых вкрадчивых ударов перкуссии до пика и самого конца. Ну а текст, написанный по книге псалмов, вообще не нуждается в представлении. И даже когда нам тяжело, на душе скребут кошки, а руки обессилели, вспомните самые важные истины. Божья любовь выше небес, Его верность дальше облаков, праведность, как могучие горы, а справедливость подобна океанскому приливу. И силы восстановления нам стоит искать в тени Его крыл. Итак, встречайте. 1999 год. Third Day. Your love, oh Lord.

0: кухня.
1: Когда они пристали к берегу, они увидели горящие угли. На них лежала рыба и рядом хлеб. «Принесите еще несколько рыб из свежепойманных», — говорит им Иисус. Симон Петр, войдя в лодку, вытащил на берег сеть, полную больших рыб. Их было 153.
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы приготовим с вами рыбу Святого Петра на гриле. Самая подходящая рыба для этого блюда – тиляпия. Тиляпия галилейская в изобилии водится на озере Кинерет, которое в Евангелии называется Генесарецким озером. У нескольких видов тиляпии, живущих в водоемах Израиля, за жабрами можно заметить два темных пятна, якобы оставшиеся навсегда следы пальцев апостола Петра. В частности, такие пятна имеет тиляпия галилейская. Именно ее, вероятно, Иисус приготовил для своих учеников на берегу Галилейского моря. О ней мы читаем в Евангелии от Иоанна. Ну что ж, приступим. Вам потребуется по одной рыбе среднего размера на человека, оливковое масло, соль и черный перец, а также веточка тимьяна из сопа или орегано и пол чайной ложки каждой из высушенных трав. Смажьте каждую рыбу снаружи оливковым маслом. Посыпьте ее изнутри и снаружи солью, черным перцем и орегано. Поместите веточку тимьяна внутрь рыбы. Если есть виноградные листья, оберните в них каждую рыбу, а потом поместите прямо на угли. Запекать с каждой стороны около 8 минут или до готовности. Благословенной вам трапезы, друзья!
2: Библейская кухня. Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Если Бог за нас, кто против нас? Никто. Ведь Бог не пожалел своего собственного Сына, а отдал Его ради нас всех. Дав такой дар, Он и ни в чем остальном не откажет нам. Кто сможет обвинить избранников Бога? Никто. Ведь Бог их оправдал. Кто их осудит? Никто. Ведь Христос, который умер, более того, который был воскрешен и пребывает по правую руку Бога, ходатайствует за нас.
2: Свободное радио. Музыка, дух, стиль.

моя, возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Псалом 54, 23 стих.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, Псалом 54, стих 23. «Возложи на Господа заботы свои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Еще будучи молодым человеком, Давид попал в обстоятельства, когда ему приходилось скрываться, прятаться, сохранять свою жизнь. Уже тогда он был близок с Богом. Уже тогда он научился доверять Ему. После обретения полной власти над Израилем, Давид не всегда принимал правильные решения. Сложные семейные отношения привели к предательству со стороны близких. Авесалом, сын Давида, восстал против отца, пытаясь захватить власть силой. Ахитофел, доверенный советник Давида, предал царя и присоединился к Авесалому. Авесалом убеждал народ в несправедливости царя, и многие поверили ему. Давид глубоко переживал из-за угрозы жизни и предательства, но не сдался, ведь он с юности знал Божью любовь и всегда полагался на Бога. Зная о своем грехе, раскаиваясь в нем, Давид стойко и с доверием принимает его последствия. Он знает, что настоящий мир можно приобрести только в Боге. «Возложи на Господа заботы свои, и Он поддержит тебя». Эти слова напоминают нам место из Писания из Нового Завета. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Апостол Петр, как и Давид, знает, о чем говорит. Только его никто не предавал, он предал. Неожиданно он узнал о себе то, что глубоко презирал в других. Петр был первым среди равных. Он первым исповедовал Христа Сыном Бога Живого. Он единственный, кто вышел из лодки, чтобы идти по воде. Во время последнего ужина с учителем Петр был уверен в своих силах и намерениях. Но потом раздался крик петуха, и жизнь Петра перевернулась. Чувство вины, стыд, самоосуждение и боль от осознания предательства стали его спутниками. Он больше не стремится идти по воде, не предлагает построить трекущие и не спорит с Иисусом. Теперь Петр не считает себя самым преданным учеником, а горечь разочарования сковывает его, лишая жизненных сил. Но Господь не оставляет Петра. Это очень важно. Бог не оставляет человека один на один с его болью. Бог всегда готов помочь, поддержать, исцелить. Бог видит состояние Петра и приходит на помощь. Петр стал смелым и ревностным проповедником. Бог видит состояние Давида и помогает ему. Давид принял свои обстоятельства как последствия греха, но мог устоять только потому, что был Бог рядом с ним. Бог видит наше с вами состояние. Если нам тяжело от взятых на себя обязательств, от душевных переживаний, от чувства стыда, нам нужно довериться Богу. Он не будет делать работу за нас, но, как говорят знающие люди, Он пройдет этот путь вместе с нами. И тогда мы вместе с Давидом сможем сказать: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». С вами был пастор церкви Алексей Хорош.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Луки.
1: Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им:
2: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них».
1: Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод четвертовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал. Ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод:
3: «Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое?»
1: И искал увидеть его.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Перья. Перья. Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: Турецкий таксист показал куда-то в сторону центра города, многозначительно покачал головой, мол, машин много, и свернул на светофоре. Я понял, что возвращаться мы будем другой дорогой, которая длиннее. То есть, говоря на экономическом языке, дороже. Дождавшись следующего поворота, после которого мы уже точно ехали в обратном направлении, я вытащил отложенные на поездку 100 лир и, потрясая мятыми купюрами, заявил: «Пора, йок!» Турок понял меня сразу. Усмехнувшись и с легким сожалением сказал: «Тамам». Дальше мы по-дружески обсуждали, кто откуда, у кого сколько детей. «Аркадаш?» – спросил я таксиста, когда он кому-то помахал и посигналил одновременно. «Сына моего, друг», – ответил турок. Мы уже подъезжали, таксометр показывал больше сотни. Увидев, что я начал рыться в рюкзаке, гремя мелочью, водитель махнул рукой, мол, не надо. Найденные монетки, которые покрыли остаток суммы и даже немного ее перекрыли, я отдал плохо сопротивлявшемуся извозчику. Расстались. А я подумал вот что. Это желание турка немного надуть своего пассажира меня не разозлило. Понятные для меня правила игры. Игры, в которую он играет каждый день, не обременяя себя мыслями о морали, честности и зле. И в чем, собственно, игра этого турка отличается от игр, в которые играю я, позволяя серым областям жизни чуть темнеть, доходя порой до оттенка, который от черного уже ничем не отличается. Когда я буду стоять у престола царя и слушать, как прилюдно зачитывается полное собрание моей жизни, будет ли мне стыдно за все эти маленькие хитрости, подленькие действия или бездействия, тихие грешки и преувеличенные признаки праведности? Будет ли мне неловко, что вдруг все узнали, что мне удавалось до сих пор скрывать? Или я усмехнусь и с легким сожалением скажу: «Тамам».
2: Свободное. Свободное радио.

0: Судебное заседание продолжается. Вызывается свидетель, священнослужитель Рави Каиафа. Обвинение. Вам слово.
1: Рави, известно ли вам, в чем обвиняется подсудимый Иисус из Назарета?
2: Известно. В богохульстве. Он заявлял, что он Бог.
1: Скажите присяжным, что именно говорил подсудимый.
2: Он сказал, прежде нежели был Авраам, я есмь.
1: И что, по-вашему, эта фраза значит?
3: Ваша честь, протестую. Свидетеля заставляют высказать мнение.
1: Ваша честь, свидетель компетентен в Священном Писании и может делать выводы из сказанного подсудимым.
0: Протест отклоняется. Отвечайте, свидетель.
2: Но всем вокруг было ясно, что он хотел сказать, будто он Бог.
1: И как вы пришли к такому выводу?
3: Протестую.
0: Отклоняется.
2: Но он использовал выражение «я есмь» по отношению к себе. А ведь именно так Бог называл себя в разговоре с Моисеем.
1: В каком контексте подсудимый употребил это выражение?
3: Протестую, ваша честь!
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Он сказал, прежде чем Авраам был «я есмь».
1: А не могли бы вы предположить, что подсудимый просто слаб в грамматике и вместо «я есмь» подразумевал «я был»?
3: Протестую!
0: Отклоняется.
2: Нет. Иисус прекрасно знал, что наш отец Авраам умер несколько тысяч лет назад.
1: А может, Иисус просто хотел сказать, что его возраст несколько тысяч лет?
3: Протестую!
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Безумие! Почему тогда после этих слов он скрылся из храма?
1: А по-вашему, почему?
3: Ваша честь, я протестую!
0: Отклоняется.
2: Да потому что он знал, что его слова приведут иудеев в бешенство.
1: И как вам стало известно, что его слова привели иудеев в бешенство?
3: Протестую!
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Они уже были готовы схватить камни!
1: А зачем, по-вашему, им понадобились камни?
3: Протестую!
0: Отклоняется.
2: По закону, иудеи должны забросать камнями того, кто богохульствует.
1: Откуда вам известно, что иудеи восприняли слова Иисуса как богохульство?
3: Ваша честь!
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Иудеи никогда никого не убивали за плохое знание грамматики.
1: Итак, вы уверены, что Иисус объявил себя Богом?
2: Уверен.
1: Ваша честь, у меня все.
0: Слово защите.
3: Свидетель, приходилось ли вам наблюдать, как Иисус совершает чудо?
1: Протестую, вопрос не имеет никакого отношения к делу.
0: Отклоняется, отвечайте.
2: Да, однажды я видел, как он воскресил покойника.
3: Ваша честь, у меня все.
1: У вас все?
0: В таком случае оглашается приговор по обвинению в богохульстве подсудимого Иисуса из Назарета. Подсудимый Иисус из Назарета объявляется невиновным.
3: Извините, ваша честь.
0: Все обвинения против него признаны несостоятельными. Вопрос есть?
1: Ваша честь. Этот человек, вне всякого сомнения, богохульствовал, называя себя Богом.
0: Человек, называющий себя Богом, действительно богохульствует. Если только он на самом деле не Господь Всемогущий. В данном случае чудеса, которые совершал подсудимый, и исполнившиеся в нем пророчества, доказывают, что он на самом деле тот, кем себя называл.
3: Значит, мой клиент свободен?
0: Не так быстро. Подсудимый должен умереть на кресте.
3: Как? Протестую!
1: Я тоже протестую, ваша честь.
0: Протесты отклоняются.
3: Это видно, что...
1: На каком основании вы осуждаете невинного человека на смерть?
0: Ну, скажем так. Если Иисус не умрет на кресте, в вечности мы все будем в аду. Возражения есть? В таком случае заседание объявляется закрытым.
4: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Освобождай ведомых на смерть безвинно, бредущих на убой спасай. Вот ты говоришь: ой, мы об этом не знали. Но разве взвешивающий сердца не поймет? Разве хранящий твою жизнь не узнает? И разве он не воздаст каждому по делам?

0: Печально, но факт. Христианство является самой преследуемой религией в мире. Каждый год за Христа умирает около 10 тысяч человек, и это количество не уменьшается, а растет. Иисус предупреждал, что следование за Ним может оказаться нелегкой прогулкой, и говорил о важности терпения и верности. А испытывали ли гонения за веру или убеждения вы?
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: бегаешь.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода –

0: Из второго письма Павла Тимофею.
1: «Поддерживай в себе живой огонь Божьего дара, который есть в тебе благодаря возложению моих рук. Ведь Бог дал нам не дух трусости, а дух силы, любви и здравомыслия. Так не стыдись свидетельства о нашем Господе и не стыдись меня, Его узника, но раздели со мной мои страдания за радостную весть, положившись на силу Бога. Он спас нас и призвал своим святым призывом не по нашим делам, но в силу своего замысла и по своей великой доброте. Он одарил нас ею через Христа Иисуса еще до начала времен и теперь сделал ее зримой явлением нашего Спасителя Христа Иисуса, уничтожившего смерть и радостной вестью открывшего миру жизнь и бессмертие.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Столик на двоих, пожалуйста, у окна.
1: Магари, как романтично.
2: У вас столик заказан?
1: Нет.
2: Извините, но нужно было заказать.
1: Странно, Петрович сказал, что не надо.
2: Извините, но это обязательно.
0: Петрович сказал, что его друзья сюда просто так приходили.
1: Все его друзья едят здесь просто так.
2: Извините, ничем не могу помочь.
0: Все, кого Петрович знает.
1: Да, люди со всего города всегда здесь ели без резервации.
2: Извините, вас неправильно проинформировали.
3: Когда речь идет о спасении вашей души, кому вы прислушиваетесь? Знаете ли вы о том, кто сказал, что Он – путь, истина и жизнь? Прислушались ли вы к словам Христа?
0: Похоже, нам придется идти в соседний ресторан.
1: Это в тот, что ли, которым Петрович заведует?

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Не стоит удивляться, что к концу жизни Соломон дошел до того, что стал строить идольские храмы. Как можно было настолько потерять чувствительность к греху? Возможно, и это неизбежный результат для человека, ведомого страстями. Таковой начинает развращаться. Например, может позволить себе высказывание, которое раньше бы осудил, отпустил пошлую шутку и не заметил, словечки не совсем приличные начал вставлять в речь, то там, то сям. Раз и солгал по мелочи, два и посмотрел куда не надо, три и уже в компании людей, от которых вообще-то надо бежать, не оглядываясь, и так дальше вниз по склону. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и погоня за ветром, и нет от них пользы под солнцем. И вот царь подводит итог своим большим делам. Оглядываясь на прожитые годы, в которые было сделано очень много больших дел, он что-то не выглядит радостным. Да одним строительством храма можно было гордиться всю оставшуюся жизнь, а ему нехорошо. Храм-то он построил, да только не там, где надо. В сердце нужно было строить. Вот действительно сложный, но благословенный труд. Легче отгрохать огроменное сооружение из камня, золота и любого материала. Это не требует духовных усилий и нравственных преобразований. Под конец жизни о Соломоне сказано, что его сердце не было вполне предано Богу. А это означает одну простую вещь – оно было предано чему-то другому. Нельзя жить для себя и служить Господу так, чтобы он остался доволен. Самое интересное, что, держась за свою маленькую драгоценную жизнь, фактически защищая ее, мы обречены эту жизнь себе испоганить и мучиться от последствий собственных грехов. Почему? Потому что будем угождать желаниям плоти, а не требованиям духа. Будем сеять и пожинать. Невозможно жить для себя и быть счастливым. Другими словами, от того, что наше сердце не вполне предано Богу, хуже будет только нам и нашим близким. Это правило без исключений. Единственный способ спастись от себя самого, от своих убийственных страстей – это отдать свое сердце Иисусу. Если это сердце хоть частично будет наше, то похоти заведут туда, откуда даже Господь не вытащит без последствий. Мы сами – свой довольно опасный враг. Наше желание – то, чего нужно бояться. Идя за Христом, мы не будем совершать ошибок, за которые придется расплачиваться слезами, деньгами, здоровьем, репутацией и так далее. «Следуй за мной», – говорит Иисус, – «иначе суждено идти вслед желаний своего сердца». Тогда суть всех наших дел, больших и маленьких, можно описать одной фразой – «суета и погоня за ветром». Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Галатам 5:24.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Мы бываем счастливы, только чувствуя, что нас уважают. Блез Паскаль.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 24 июня 64 года император Нерон начал первое государственное гонение на христиан. Известно, что в ночь на 19 июня 64 года произошел один из самых крупных пожаров в истории Рима. Огонь распространился из лавок, расположенных с юго-восточной стороны Большого цирка. К утру пламенем была охвачена большая часть города. Светоний говорит о том, что инициатором пожара был сам Нерон, и что во дворцах видели поджигателей с факелами. Скорее всего, Нерон не имел к пожару никакого отношения, но необходимо было найти виноватых. Ими стали христиане. Через несколько дней после пожара, 24 июня 64 года, христиан обвинили в поджоге города. Тогда же начались их массовые казни, организованные зрелищно и разнообразно. Вот как это описывал великий римский историк Тацит. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и передал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем, по их указаниям, и великое множество прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками. Их распинали на крестах или, обреченных на смерть, в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения, пишет Тацит в книге «Аналы». Об этом упоминает и другой историк – Светоний, а также такие церковные писатели, как Лактанций и Сульпиций Север. Такие беспрецедентные бедствия заставили первых христиан видеть в Нероне описанного в Откровении Антихриста. Даже после сообщения о смерти императора они считали, что он либо не умер, либо вскоре воскреснет, чтобы возглавить последнюю битву сил зла. След истории.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Увидев вокруг себя толпу народа, Иисус велел ученикам переправиться на другой берег моря. К нему подошел учитель закона и сказал: «Учитель, я готов следовать за тобой повсюду, куда бы ты ни шел. У лис есть норы, и у птиц есть гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить», — ответил Иисус. Другой же человек из его учеников сказал ему: «Господь, позволь, я сначала вернусь домой и похороню отца». «Следуй за мной», — говорит ему Иисус. «Пускай мертвецы хоронят своих мертвецов».
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Есть такая восточная поговорка: из кувшина в чашу можно перелить только то, что в нем было. То есть, если там вода, а тебе хочется лимонада, одного желания будет мало. Вот точно так же и с людьми. Бывает совершенно напрасно ждать от человека каких-то поступков, а он просто наполнен не тем содержимым, чтобы оправдать ваши ожидания. Это тот случай, когда реальный взгляд на вещи не так уж и плох. Всем хорошего дня. Здесь Наташа Романцова.

Петр Мамонов. Не хочу ничем гордиться. Ни своей ролью в фильме «Остров», ни стихами своими, ни песнями. Хочу с краю глядеть на все это. Мое чудо каждый день. У меня каждый день небо разное, а один день не похож на другой. Счастье, что стал это замечать. Я очень много пропустил, мне очень жаль. Я об этом плачу, внутренне, конечно. Могло быть все чище и лучше.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Каждое утро я стараюсь начинать с чтения Библии. И хочу поделиться с вами мыслями, которые посетили меня во время этого чтения. Возможно, в вашем сердце отзовется то, что открылось мне. Меня зовут Катя Ватуля, и я просто христианка. Мы привыкли, что в Библии образ пастуха всегда положительный. Но вот пророк Исаия видит такое откровение. «Словно лев, молодой лев, что над добычей рычит, и сколько бы ни собралось против него пастухов, не боится их криков, не пугается шума, так сойдет вниз Господь воинств, чтобы сразиться за Сион, за эту гору». Здесь пастухи — это как раз те, кто, обступив льва, кричат на него и пытаются испугать, чтобы он оставил добычу. А лев тут — сам Господь Христос, который сойдет вниз, чтобы сразиться за Сион. Да, Господь не линеен. Нельзя найти какую-то формулу или ключик и читать Библию всегда одинаково. Помните, ведь и Христос всегда исцелял по-разному. Бог удивляет.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Деяния апостолов.
1: В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четвертовластника, и Савву. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал:
2: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их».
1: Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал:
3: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени».
1: И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, Псалом 54, стих 23. «Возложи на Господа заботы свои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Еще будучи молодым человеком, Давид попал в обстоятельства, когда ему приходилось скрываться, прятаться, сохранять свою жизнь. Уже тогда он был близок с Богом. Уже тогда он научился доверять Ему. После обретения полной власти над Израилем, Давид не всегда принимал правильные решения. Сложные семейные отношения привели к предательству со стороны близких. Авесалом, сын Давида, восстал против отца, пытаясь захватить власть силой. Ахитофел, доверенный советник Давида, предал царя и присоединился к Авесалому. Авесалом убеждал народ в несправедливости царя, и многие поверили ему. Давид глубоко переживал из-за угрозы жизни и предательства, но не сдался.

0: ведь он с юности знал Божью любовь и всегда полагался на Бога. Зная о своем грехе, раскаиваясь в нем, Давид стойко и с доверием принимает его последствия. Он знает, что настоящий мир можно приобрести только в Боге. «Возложи на Господа заботы свои, и Он поддержит тебя». Эти слова напоминают нам место из Писания из Нового Завета. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Апостол Петр, как и Давид, знает, о чем говорит. Только его никто не предавал, он предал. Неожиданно он узнал о себе то, что глубоко презирал в других. Петр был первым среди равных. Он первым исповедовал Христа Сыном Бога Живого. Он единственный, кто вышел из лодки, чтобы идти по воде. Во время последнего ужина с учителем Петр был уверен в своих силах и намерениях. Но потом раздался крик петуха. И жизнь Петра перевернулась. Чувство вины, стыд, самоосуждение и боль от осознания предательства стали его спутниками. Он больше не стремится идти по воде, не предлагает построить трекущие и не спорит с Иисусом. Теперь Петр не считает себя самым преданным учеником, а горечь разочарования сковывает его, лишая жизненных сил. Но Господь не оставляет Петра. Это очень важно. Бог не оставляет человека один на один с его болью. Бог всегда готов помочь, поддержать, исцелить. Бог видит состояние Петра и приходит на помощь. Петр стал смелым и ревностным проповедником. Бог видит состояние Давида и помогает ему. Давид принял свои обстоятельства как последствия греха, но мог устоять только потому, что был Бог рядом с ним. Бог видит наше с вами состояние. Если нам тяжело от взятых на себя обязательств, от душевных переживаний, от чувства стыда, нам нужно довериться Богу. Он не будет делать работу за нас, но, как говорят знающие люди, Он пройдет этот путь вместе с нами. И тогда мы вместе с Давидом сможем сказать: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». С вами был пастор церкви Алексей Хорош.
1: Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Было 9 часов утра, когда его распяли. Над головой у него была надпись с указанием вины «Царь Иудеев». Вместе с ним распяли 2 преступников, одного справа, а другого слева от него. Прохожие бранили его, презрительно качая головой, и говорили: «Эй, ты! Ну что, разрушил храм и в 3 дня построил? Спаси самого себя! Сойди с креста!» Так издевались над ним и старшие священники с учителями закона. «Других спасал, — говорили они, — а себя спасти не может. Помазанник, царь Израиля! Пусть сойдет с креста у нас на глазах, тогда ему поверим». Даже те, что были с ним распяты, оскорбляли его. В полдень по всей земле настала тьма до 3 часов дня. А в 3 часа Иисус вскрикнул громким голосом: «Элои, Элои, лема савахтани!» В переводе это значит: «Боже мой, Боже мой, зачем ты оставил меня?» Некоторые из тех, кто стоял рядом, услышав его слова, говорили: «Слышите, зовет Илию!» Один подбежал, намочил губку в кислом питье и стал его поить, говоря: «Ну-ка посмотрим, придет ли я снять его или нет». Иисус, вскрикнув громким голосом, испустил дух. Завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Центурион, стоявший перед крестом, видел, как Иисус испустил дух, и сказал: «Поистине этот человек был Сыном Бога».

0: Если кто-то один, это не значит, что тем самым он и одинок. Так же, как если кто-то в толпе, это не значит, что он не одинок. Эпиктет, греческий философ.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Зовут меня Алексей, я из Тамбова.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Ну, потому что, наверное, он меня коснулся, и эта весть, которую я услышал о том, что он пострадал за меня, наверное, она меня подвигла поверить.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я порой смотрю, как неверующие люди переживают какие-то сложности в жизни, и мне непонятно, как они это делают, ну, что у них творится. Мне же намного легче проходить трудности в жизни, потому что я знаю, что Бог со мною, и Он всегда вступится.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Наверное, постоянный стих, над которым я размышляю, это Иоанна 3:16, всем известный стих. «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это Евангелие.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Для кого-то свобода, для кого-то ограничение. Для меня свобода, свобода от греха. Многие неверующие люди говорят, что вас там во многом ограничивают, многое вам не позволяют, но на самом деле я это так не расцениваю, для меня это свобода.
3: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Евангелие от Матфея.
1: В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит:
2: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
1: Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия:
3: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
1: Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидевши Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им:
2: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести обувь его».

0: надлежит нам исполнить всякую правду».
1: Тогда Иоанн допускает его. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас небес глаголющий:
2: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
3: В эфире «Свободное радио».
4: «Свободное радио».
3: Сделано с любовью.

0: Признавайтесь, друзья, свойственно вам переживать о завтрашнем дне? Предаетесь вы, бывает, раздумьям, а что там за поворотом календаря? Это знаете как, ничто не предвещало, все стихает, ложишься спать и понимаешь, что сердце твое колотится в переживаниях о каких-то грядущих событиях или наоборот о том, как их обеспечить или о том, как их избежать. Ну, в общем, сердце колотится. И даже если так, даже если многие ваши свершения и надежды живут где-то там впереди в календаре, отложены на завтра, наверное, стоит помнить о том, что заветное «потом», оно все-таки состоит из множества «сейчас» и «сегодня». Это во-первых. Но во-вторых, когда мы о завтрашнем дне вздумаем уж так уж переживать, ну или в целом, да, нам же много не надо, переживания, они лезут и лезут. Но важно понимать, что это всегда немного про недоверие Богу. Вот надо в этом себе, мне кажется, отдавать отчет. Я переживаю, это, безусловно, бывает нормально. Ну, вы живой человек, вы имеете право. Это эмоция, это составляющая вашего бытия. Я переживаю. Но вот это какое я переживаю? Я переживаю, потому что я человек, и все нормально? Или я переживаю, и это уже про уменьшение славы Божьей?
1: Новая музыка на свободном радио.

0: «Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте «свободное.медиа».
1: Не имеет значения национальность.

здесь время остановило свой ход. Когда Бог посещает народ, пусть весь мир подождет. В лучах Его славы все земное ослабло. Ради близкой дружбы с Иисусом Христом все, чем гордился, вынес на свалку. Дух Святой здесь, атмосфера заполнена Богом. Он океан, а мы словно берег, и нас омывают Его любви волны. Не мерой излей, не мерой наполни, а мы свое сердце преклоним к тому, чтобы быть в Твоей воле. Снимая заслуги себя перед троном Всевышнего, склонимся ниже мы, чтобы лишь Твое имя было возвышено. Ты выше нас, Ты слышишь нас, Ты видишь.

тебе, Господь. Один день, как тысяча лет. Вряд ли кто-то когда-то после встречи с тобой будет жалеть. Наши сердца обнажены, праведность Божья, бронежилет. Твоей любовью мы заражены, от этой любви вакцинации нет. Сияет твой свет, всегда будто полдень. Твой новый завет спустя много лет всегда будем помнить. Ты тот, кто напоит, ты тот, кто накормит. Беззаконие кормит.

История христианских гимнов. «Христос – надежда христиан». Автор этого гимна, Вениамин Маркович Крейман, родился 15 июля 1939 года, недалеко от Самары, в семье верующих родителей. В 20 лет, будучи студентом 4 курса инженерно-строительного института, после долгих исканий и внутренней борьбы он обратился к Богу и вместе с друзьями принял на Волге святое водное крещение. За открытое свидетельство перед студентами о своей вере его исключили из института. Наступило время испытаний. Спасаясь от преследования властей, Вениамин Маркович вынужден был покинуть родной дом, свою церковь и бежать в Баку, где отношение к верующим было более терпимым. Там Господь чудесным образом дал ему возможность продолжить учебу и закончить политехнический институт. А в поместной церкви он трудился регентом и проповедником. В 1988 году Вениамин Крейман создал хор, с которым на протяжении 11 лет участвовал в евангелизационных служениях. В 1999 вместе с семьей Вениамин Крейман переехал на постоянное место жительства в США и сейчас является пастором церкви «Вифиль» в Денвере. Вениамин Крейман – автор музыки одного из самых популярных гимнов времен СССР «Привет вам, Христово цветущее племя». В его сердце рождались неповторимые христианские гимны, которые пели все церкви бывшего СССР. «Христос, надежда христиан, разве ты не знаешь, разве ты не слышал, когда твой путь земной, о ты, пространством бесконечный и многие другие». Мы с вами послушаем гимн «Христос, надежда христиан».

Да, он автор этой и многих других песен, которые по всему миру поют в церквях. Он является автором хитов таких музыкантов, как Мэтт Мэйер, Майкл W. Смит, Джереми Кэмп, Ребекка Сент-Джеймс, Крис Томлин, Дэвид Кроудер и многих других. А началось все в далеком 1984-м, когда 10-летний английский мальчик Мэтт принял Христа после посещения проповеди миссионера Луиса Палао в Лондоне. С тех пор он активно трудился в своей церкви, а спустя 10 лет Мэтт записывает свой первый альбом «Wake Up My Soul». Но настоящая движуха началась в 2002-м, когда совместно со своей женой Бет Редман записывает «Blessed Be Your Name».

Обладатель премии Грэмми и очень многократный обладатель Duff Awards Мэтт Редман известен также тем, что стал сооснователем церкви Passion и трудился в миссии противодействия торговле людьми. Ну а еще он верный муж и отец пятерых детей. В общем, красава.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книги Евангелия от Луки.
1: А потом Иисус сказал всем: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе и каждый день несет свой крест. Тогда он будет следовать за мной. Потому что тот, кто хочет спасти свою жизнь, ее потеряет. А кто свою жизнь потеряет ради меня, тот ее спасет. Что пользы человеку, если он, приобретя весь мир, сам погибнет или покалечится? А кто постыдится меня и моих слов, того и Сын Человеческий постыдится признать, когда придет в сиянии своей славы, славы Отца и Божьих ангелов».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Говорил.
1: Не говорил.
0: А я тебе говорю, говорил.
1: Не говорил. Я специально внимательно перечитала все четыре Евангелия и не нашла ни одного случая, где бы Иисус прямо и заявил, что Он Бог. Все как-то вокруг да около.
0: Это тебе так кажется, что вокруг да около. А вот иудеям того времени все было предельно ясно.
1: Хм, чего ты взял?
0: Ну-ка открой книгу Исход, 3 главу и прочитай 13 и 14 стихи.
1: Ну хорошо. И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. И они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есмь, кто я есмь». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: того, кто послал меня к вам, зовут Я есмь».
0: Угу.
1: Ну и при чем здесь Иисус?
0: Сейчас поймешь. Ну-ка прочитай Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 56 стиха.
1: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел и возрадовался. На это сказали ему иудеи: нет, тебе еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Хм. Хочешь сказать, что Иисус отождествлял себя с тем, кто 2000 лет назад до его прихода явился Моисею?
0: Именно это я и хочу сказать.
1: Хм. Но я все равно как-то сомневаюсь, что...
0: А вот фарисеи, те не сомневались. Смотри, Евангелие от Иоанна 10:32. «Иисус отвечал им: много добрых дел показал я вам от отца моего. За какое из них хотите побить меня камнями? Иудеи сказали ему в ответ: не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом».
1: Знаешь, Гарик, если б не этот спор с фарисеями, боюсь, до меня так бы и не дошло.
0: Вот видишь как. Чтобы открыть нам истину, Господь может даже своих противников использовать.

0: все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. Франсуа Рабле, французский писатель.
1: Просто христианское радио. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 24 июня 64 года император Нерон начал первое государственное гонение на христиан. Известно, что в ночь на 19 июня 64 года произошел один из самых крупных пожаров в истории Рима. Огонь распространился из лавок, расположенных с юго-восточной стороны Большого цирка. К утру пламенем была охвачена большая часть города. Светоний говорит о том, что инициатором пожара был сам Нерон, и что во дворцах видели поджигателей с факелами. Скорее всего, Нерон не имел к пожару никакого отношения, но необходимо было найти виноватых. Ими стали христиане. Через несколько дней после пожара, 24 июня 64 года, христиан обвинили в поджоге города. Тогда же начались их массовые казни, организованные зрелищно и разнообразно. Вот как это описывал великий римский историк Тацит. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и передал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем, по их указаниям, и великое множество прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками. Их распинали на крестах или, обреченных на смерть, в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения, пишет Тацит в книге «Аналы». Об этом упоминает и другой историк – Светоний, а также такие церковные писатели, как Лактанций и Сульпиций Север. Такие беспрецедентные бедствия заставили первых христиан видеть в Нероне описанного в Откровении Антихриста. Даже после сообщения о смерти императора они считали, что он либо не умер, либо вскоре воскреснет, чтобы возглавить последнюю битву сил зла.
3: След в истории.

0: Иисус сказал, что мы должны относиться к другим так, как хотим, чтобы они относились к нам. И вот я, профессор лицемеров, сейчас проиллюстрирую этот принцип на примере Гарика.
1: Добрый день, профессор.
0: Гарик, глядя на то, как ты усердно работаешь тут под раковиной, чтобы как-то помочь, я принес тебе почту.
1: Подай, пожалуйста, вон тот ключ.
0: Вон тот, весь в мазуте.
1: Ладно.
0: Гарик, глядя на то, какие у тебя грязные руки, я прочитаю тебе газету. Так, что тут у нас? Хочешь программу на вечер прочитаю?
1: Вы не могли бы воду включить?
0: Так, подожди, похоже, тебе письмо от Анжелы. Что за Анжела, Гарик?
1: Моя девушка.
0: Твоя бывшая девушка. Да так, ничего, Гарик, сам прочитаешь. Ну, мне пора. Важно поступать с другими так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Что я только что и продемонстрировал. Правда, Гарик?
1: Спасибо, что прочитали мое письмо. А теперь вы не могли бы воду включить?

0: и делай, что хочешь. Если молчишь, молчи из любви. Если говоришь, говори из любви. Если порицаешь, порицай из любви. Если щадишь, щади из любви. Августин.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: главное.медиа.
1: Я встретил тебя возле Сокольников, ты превращался в алкоголика, сказал, что все вдруг куда-то делись. Дракон

через год мне сказали, ты умер, и я вспомнил ту встречу. В прошлом июне твой голос, походку, слова, взгляд, и то, каким ты был 20 лет назад.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Кто как наш Бог? Кто Бог как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоему? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Книга пророка Михея, 7 глава, 18 стих. Псалмопевец описывает Бога так: «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам». Псалом 102, 8 глава, 10 стих. Его сострадание так велико, что он сказал Иезекиилю передать людям послание. «Скажи им, живу я, — говорит Господь, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 11 стих. Нет другого такого Бога, как наш Бог. Кто как наш Бог такой милостивый, желающий простить наше прегрешение? Кто как наш Бог, который ведет нас на путь праведности и низвергает наши грехи в глубины моря? Нет другого такого Бога, как наш Бог. Он Отец для не имеющих Отца. Он победитель греха и смерти. Он скала, к которой мы можем бежать, чтобы укрыться. Он прощающий наши проступки. Как мы благословенны служить Богу милости! Отец, мы благодарим Тебя за Твой характер, за Твою любовь, Твое сострадание, Твое прощение, Твою праведность и Твою силу. Господь, мы любим Тебя. Влеки нас и направляй нас. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. Душа поверила в спасение, нам явленное во Христе. Она имеет примирение с Отцом Небесным на кресте. Душе, любовь познавшей Божию, земная смерть не повредит. Она здесь странница, прохожая, ей вечность с Богом предстоит. Ей все грехи ее отпущены, омыты кровью Христа. Она теперь стремится к лучшему, к небесным тянется венцам.
1: Это «Свободное радио».

0: подумать.
1: В Писании нет в буквальном смысле слова «кредит», но мы с вами буквоежки и, конечно же, можем и умеем проводить аналогии. Взаимодавец – это тот же кредитор на самом деле, это тот, кто дал взаймы. Слово «взаимодавец» в Библии встречается далеко не один раз, и мы знаем, что закон Моисея предписывал давать взаймы нищему, но вместе с тем при возвращении долга запрещал брать у этого нищего проценты. Помощь ближнему ни в коем случае не должна была превращаться в сделку. Во Второзаконии, в 24 главе, в 6 стихе буквально сказано: «Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жернова, ибо таковой берет в залог душу». И в 17 стихе этой же главы Второзакония: «И у вдовы не бери одежды в залог». Но, несмотря на запрет, ростовщичество распространялось среди израильтян, особенно с расширением денежного оборота. Апостол Павел в послании к римлянам, уверена, вы это место знаете не хуже меня, учил, что не должно быть никому ничем должным, кроме как любовью. Помните? 13 глава, 8 стих. «Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Современный мир, безусловно, под понятием долга рассматривает финансовые обязательства. А вот в свете стихов апостола Павла мы видим, что понимание долга, конечно, у апостола несколько шире. Апостол говорил и не столько о налогах и тарифах, как об уважении, почете и взаимной любви. Мы-то, друзья, все, по сути, перед Господом должники. И мы, по сути, все от Господа получили аванс, получили любовь и прощение. И Господу нам этот долг, наверное, отдать можно, если мы сами будем распространять в этом мире любовь и прощение. Ну а что касается займов, которые упоминаются в Писании, и я подчеркну, что бедным эти займы должны были предоставляться без процентов, речь все-таки идет о бедности. И всякий раз, когда вы ворчите на банк, мол, грабительские проценты, но вы же, наверное, все-таки не бедняк. И кредит вы брали не для того, чтобы вашей семье было что кушать, или для того, чтобы была обувь на ногах. Наверное, брали на что-то другое. То, что, в общем-то, по большому счету, можно отнести к излишеству. Или я не права?
0: Вы подумали? А мы сказали... Свободное радио.

0: дня.
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54, 23 стих.
0: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
0: Сделано для тебя.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, Псалом 54, стих 23. «Возложи на Господа заботы свои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Еще будучи молодым человеком, Давид попал в обстоятельства, когда ему приходилось скрываться, прятаться, сохранять свою жизнь. Уже тогда он был близок с Богом. Уже тогда он научился доверять Ему. После обретения полной власти над Израилем, Давид не всегда принимал правильные решения. Сложные семейные отношения привели к предательству со стороны близких. Авесалом, сын Давида, восстал против отца, пытаясь захватить власть силой. Ахитофел, доверенный советник Давида, предал царя и присоединился к Авесалому. Авесалом убеждал народ в несправедливости царя, и многие поверили ему. Давид глубоко переживал из-за угрозы жизни и предательства, но не сдался, ведь он с юности знал Божью любовь и всегда полагался на Бога. Зная о своем грехе, раскаиваясь в нем, Давид стойко и с доверием принимает его последствия. Он знает, что настоящий мир можно приобрести только в Боге. «Возложи на Господа заботы свои, и Он поддержит тебя». Эти слова напоминают нам место из Писания из Нового Завета. «Все заботы ваши возложите на Него».

0: ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Апостол Петр, как и Давид, знает, о чем говорит. Только его никто не предавал, он предал. Неожиданно он узнал о себе то, что глубоко презирал в других. Петр был первым среди равных. Он первым исповедовал Христа Сыном Бога Живого. Он единственный, кто вышел из лодки, чтобы идти по воде. Во время последнего ужина с учителем Петр был уверен в своих силах и намерениях. Но потом раздался крик петуха, и жизнь Петра перевернулась. Чувство вины, стыд, самоосуждение и боль от осознания предательства стали его спутниками. Он больше не стремится идти по воде, не предлагает построить трекущие и не спорит с Иисусом. Теперь Петр не считает себя самым преданным учеником, а горечь разочарования сковывает его, лишая жизненных сил. Но Господь не оставляет Петра. Это очень важно. Бог не оставляет человека один на один с его болью. Бог всегда готов помочь, поддержать, исцелить. Бог видит состояние Петра и приходит на помощь. Петр стал смелым и ревностным проповедником. Бог видит состояние Давида и помогает ему. Давид принял свои обстоятельства как последствия греха, но мог устоять только потому, что был Бог рядом с ним. Бог видит наше с вами состояние. Если нам тяжело от взятых на себя обязательств, от душевных переживаний, от чувства стыда, нам нужно довериться Богу. Он не будет делать работу за нас, но, как говорят знающие люди, Он пройдет этот путь вместе с нами. И тогда мы вместе с Давидом сможем сказать: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». С вами был пастор церкви Алексей Хорошев.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободная радио.

life.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: В некоторых детях уже с самого рождения заложена тяга к лидерству. Другим же суждено всегда быть ведомыми. Этот факт – причина многих тревог для родителей. Радио России представляет цикл радиопередач доктора Джеймса Добсона «В фокусе семья». Мама одного очень послушного и спокойного мальчика рассказала мне, что ее сына постоянно обижают в детском саду. Каждый день она говорила ему, что мальчик должен уметь постоять за себя. Но ему претила одна уже мысль о том, чтобы применить силу. Наконец, когда ему стало совсем невмоготу, он решил последовать совету матери. Однажды по дороге в школу он сказал: «Мама, если они еще раз меня тронут, то я поколочу их немножко». Как можно поколотить немножко? Не знаю, но для этого безобидного мальчика эта фраза имела смысл. Вот такие безобидные и добродушные дети, особенно мальчики, причиняют немало беспокойств родителям. Пассивных, спокойных людей уважают меньше, чем агрессивных лидеров. Они кажутся бесхребетными и забитыми. Но ведь человеческая личность – явление прекрасное и многогранное. Однажды из двух абсолютно схожих характером и взглядами людей один оказывается лишним. Я советую родителям принимать своих детей такими, какие они есть, ценить и культивировать в детях присущие им с рождения качества. Не пытайтесь переделать ребенка в соответствии со своими желаниями. Пусть он сохранит свою уникальность в большой человеческой семье. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я Женя из города Волжского.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Мои родители верили в Иисуса Христа и показывали своим примером, поэтому...
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: В каких-то сложных ситуациях, в каких-то трудных моментах есть на кого... Есть личность, да, которая поддержит, поможет всегда.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Иисус, Бог, да, является отцом и другом и всем в своей жизни. Мне эта идея очень нравится.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода, потому что Иисус дает эту свободу. То есть я могу выбирать, что мне делать сама, и как бы нету привязанности, что ли, к чему-то. Вот, наверное, вот так я бы ответила.
0: Свободное радио.

0: время речать о деньгами. Я не хочу разрушаться грехами. Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу быть орудием тьмы. Я не хочу быть там, где нет любви. Я молюсь, Боже, ты мне помоги.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Марка.
1: «Верьте Богу! Верно вам говорю, если скажет кто этой горе, поднимись и бросься в море, и не усомнится в душе, но будет верить, что сказанное им исполнится, так и будет. Поэтому вам говорю я, о чем бы вы ни молились и чего бы ни просили, верьте, что вы уже получили, и так и будет. И когда вы стоите и молитесь, прощайте все, что против кого-то имеете, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам ваши грехи».
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Лариса Гробовенко?
1: Хочу поделиться Словом Божьим. В третьей книге Царств, в 17 главе, описана интересная история, поучительная история о великом муже Божьем. Это пророк Илия. И мы с вами эту историю знаем. Здесь есть два таких момента. Доверие Богу и попечительство Его. И вот если мы порассуждаем, здесь сказано, что был голод. Илия объявил о том, что будет голод Ахаву, что не будет ни росы, ни дождя, разве что только по его слову. И смотрите, тут же приходит Бог конкретно к Илие и говорит: «Было», второй стих, «к нему слово Господне, пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что при Иордане. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что при Иордане, и вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, хлеб и мясо по вечеру. И из потока он пил». Представляете, я когда перечитывала вот эту историю, думаю, вау. Думаю, это, ну, сверхъестественно, правда? Ворон прилетает утром, приносит хлеб и приносит мясо. Что нужно человеку для жизни, да? Все то, что нужно, все то, что необходимо, у Илии было утром и вечером. Ну, смотрите, там история описывает, что так как была засуха, росы не было, воды не было, дождя не было, этот поток высох, но Бог дальше говорит, что делать. Бог дальше сопровождает его. Он говорит: «Не бойся, иди в Сарепту, я позабочусь дальше о тебе». Я хочу вот этим словом также вдохновить каждого из нас. Если мы доверяем Богу, Бог сверхъестественно заботится. Дорогие друзья, возлюбленные,

0: Доверяйте Богу, уповайте на Него, а Он позаботится о нас сверхъестественно.
1: Ты не один. Свободное радио.

Говорят, радио держится на трех китах: идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: was the one who walked. You were the one who talked. I ran away. You said to stay. Now I'm coming home.
1: Интересные факты.
2: В Древнем Израиле железо входило в обиход очень медленно. Его производство было делом довольно сложным и требовало высокой квалификации. Когда израильтяне завоевали Ханаан, у хананеев уже были железные колесницы и другое снаряжение, а у израильтян нет. В книге Иисуса Навина сказано: «Не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех хананеев, живущих в долине». Изгнать хананеев, продолжавших занимать плодороднейшие местности, израильтяне чувствовали себя не в силах, не имея такого же совершенного оружия.
3: Присоединяйся к общению.
4: Присоединяйся к общению.
3: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».
4: Свободного радио.

0: значит, я стал непобедим. Значит, в дверях встал господин. Это спаситель, это учитель, это Господь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Всем привет! С вами Владимир Тамашов, и вы слушаете «Свободное радио».

0: выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «Еще и потому мы непрестанно благодарим Бога, что вы, приняв Божье Слово, которое услышали от нас, приняли его не просто как человеческое Слово, а воистину как Слово Бога, как силу, действующую в вас, потому что вы верите. Ведь вы, братья, во всем стали подобны Божьим церквам Иудеи, верующим во Христа Иисуса, потому что вы терпите от своих соплеменников то же, что те от иудеев, убивших Господа Иисуса, как раньше они убивали пророков, а теперь изгнавших нас. Их дела неприятны Богу и превращают их во врагов всего человечества. Они мешают нам проповедовать язычникам спасительную весть. Всем этим они пополняют меру своих грехов, но Божий гнев настиг их раз и навсегда».

0: Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Но когда стемнело в лесу, не кстати подул с востока холодный, пронизывающий ветер. Все смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой. Иван Великопольский, студент духовной академии, возвращаясь с охоты домой, шел лугом по тропинке. У него закоченели пальцы и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь. Далеко же кругом, и там, где была деревня, все утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял. По случаю Страстной Пятницы в доме ничего не варили, и мучительно хотелось есть.
1: Какой ветер? И ведь точно такой ветер дул при Рюрике, и при Иване Грозном, и при Петре. И при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые крыши, невежество, тоска. Такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета. Все эти ужасы были, есть и будут.
0: И от того, что пройдет еще 1000 лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой. Огороды назывались вдовьями, потому что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю.
1: Вот и зима пришла назад. Здравствуй, Василиса.
2: Ой, не узнала. Бог с тобой. Богатым быть.
1: Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр. Значит, и тогда было холодно. Ах, какая это была страшная ночь, Василиса. До чрезвычайности унылая, длинная ночь. Помнишь, во время Тайной Вечери Петр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в темницу, и на смерть».
2: Помню.
1: А Господь ему: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился. А бедный Петр истомился душой, ослабел и никак не мог побороть сон. Спал. А потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцелуем предал его мучителям. Его, связанного, вели к первосвященнику и били. А Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, в предчувствии ужасного шел вслед. Он страстно, без памяти, любил Иисуса и теперь видел, как его били. Помнишь?
2: Помню.
1: У первосвященника Иисуса стали допрашивать, а работники развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними грелся и Петр, вот как я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом, то есть и его, мол, нужно вести к допросу». И все работники, должно быть, сурово посмотрели на него, а он смутился и сказал: «Я не знаю его».
2: «Я не знаю».
1: Немного погодя, опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли я видел с ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас запел петух. И Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечере. Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. Воображаю. Тихий-тихий, темный-темный сад. И в тишине едва слышатся глухие рыдания.
0: И опять наступили потемки и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима. И не было похоже, что послезавтра Пасха. Теперь студент думал о Василисе.
1: Если она заплакала, то значит, все происходившее в ту страшную ночь с Петром имеет к ней какое-то отношение. Если Василиса заплакала, то очевидно, что эта история, произошедшая 20 веков назад, имеет отношение к настоящему. К ней, к этой пустынной деревне, ко мне самому, ко всем людям. Если женщина заплакала, то не потому, что я умею трогательно рассказывать, а потому что Петр ей близок, и что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.
0: И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух.
1: Прошлое связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекающих одно из другого. Мне кажется, я только что видел оба конца этой цепи. Дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.
0: А когда он переправлялся на пароме через реку, глядел на гору, свою родную деревню и на восток, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал он о том, что правда и красота, направляющие человеческую жизнь там в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле. И чувство молодости, здоровья, силы и невыразимо сладкое ожидание счастья.
1: Неведомого, таинственного счастья.
0: Овладевали им мало-помалу. И жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.

«Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Подсчитано, что 90% снов мы не запоминаем. А если что-то и запомнили, то уже через 5 минут после пробуждения забываем половину сюжета и подробностей. К сожалению, Божьи дары и милосердие мы забываем и еще быстрее, приписывая все своим заслугам или воле случая. Давайте будем этому сопротивляться.

душа вечна, значит, и не имеет возраста. Тело — временная одежда. Мода — смена старой на новую. Но часто бывает так, что старое пальто теплей и меньше

различных наименований, держащихся Евангелия. Для этой цели Василий Александрович разослал письма всем руководящим братьям, чтобы узнать от них основы их веры. Хочу отметить интересный факт, что в то время под влиянием проповедей некоторых немецких пасторов на юге России, а также благодаря библиштундам, то есть библейским чтениям, это особые собрания для изучения Библии в колониях меннонитов, некоторые русские, участвовавшие в таких собраниях и уверовавшие, стали образовывать кружки для изучения Слова Божия на русском языке. Их называли штундистами, от слова «штунде» по-немецки «учение». На Кавказе и на юге России, благодаря деятельности одного шотландца, Василия Ивановича Мельвиля, распространявшего Слово Божье, создалась благоприятная почва для проповеди Евангелия. Неутомимо странствуя по многим губерниям и отличаясь способностью подходить к разным народностям, населяющим Россию, Василий Иванович проникал в самые разнообразные слои. Он прибыл в Россию в 20-х годах 19-го столетия при императоре Александре I и был в России свидетелем царствования трех последующих императоров. Благословенным свидетелем Христовым был еще проповедник Деляков, персидский несторианец, который у себя на родине прошел библейскую школу, основанную американцами. Он прибыл в Россию позже Мельвиля, успел познакомиться с ним и действовал в таком же духе, как он. Его настоящее имя было Каша, по-персидски священник Ягуб. Он был известен по всей России. Был он и в Петербурге, где познакомился с Василием Александровичем и другими братьями. Через таких мужей Божиих пробуждение на юге России началось много раньше, чем в Петербурге. И эти два течения Василий Александрович стремился слить в одно. Помимо этих двух течений образовалось еще несколько русских общин баптистов, получивших свое начало через баптистов, прибывших из Германии. Они тоже были приглашены в Петербург. На пригласительные письма последовали ответы с согласием, и 1 апреля 1884 года съехалось более 70 братьев со всей России. К сожалению, съезд продолжался всего два дня. Радость общения была прервана по независящим от участников его обстоятельствам. На третий день братское собрание должно было состояться у нас в доме. Был приготовлен обед, но напрасно мать моя ожидала гостей. Только вечером мы узнали от одного из делегатов, брата армянина, что все приезжие участники съезда рано утром были арестованы и отправлены по месту жительства. Брату, передавшему все обстоятельства этого дня, удалось на одной из ближайших станций покинуть свой поезд и вернуться обратно в Петербург. Этот съезд, по всей вероятности, послужил поводом к наступившим строгостям. Движение приняло слишком большие размеры, и правительство решило положить ему конец. Вскоре после этого граф Корф был вызван министром юстиции, и ему было предложено дать письменное обязательство больше не проповедовать, никаких евангельских собраний не устраивать, не молиться своими словами и прекратить всякие сношения со штундистами и другими религиозными группами. В случае отказа дать требуемое обязательство, ему пригрозили высылкой за границу. Граф Корф отказался отречься от исповедания своей веры. И через два дня он должен был покинуть Россию. Одновременно вызван был к министру юстиции и Василий Александрович Пашков, которому предъявили такое же требование. В сознании своего призвания быть свидетелем Иисуса Христа и своей ответственности перед Ним он предпочел изгнание ради Христа. Только один раз Василий Александрович получил разрешение приехать в Россию на 6 недель по случаю болезни его сына, заразившегося тифом. Мне было тогда около 12 лет. В нашем доме шло вечернее собрание, и вдруг неожиданно открылась дверь и вошел высокого роста, по моим тогдашним понятиям, старец, сразу приковавший к себе общее внимание. Все присутствовавшие в собрании встали. Никогда не забуду впечатление, которое произвела на меня и на всех присутствующих благоговейная молитва вошедшего. Казалось, он беседует с Богом, близким и великим, и как бы видя невидимого, произнес: «Покажи им, что ты можешь совершить в России через горстку людей, полностью отдавшихся тебе». Много лет спустя я имела радость еще навестить 94-летнего Модеста Модестовича Корфа в Швейцарии, а через несколько месяцев присутствовать на его похоронах в Базеле. Там я тоже могла принести привет, но уже не из России, железный занавес лишал этой возможности. Пальмовая ветка, прощальный и благодарственный привет небольшой группы русских верующих, проживающих в то время в Лозанне, заменили родную елку. Я ее положила перед открытой могилой и обратилась

обратившись к присутствующим, напомнила слова, которые мы так часто слышали от него. «Он жив». На его нагробном камне могли бы стоять слова «Для меня жизнь Христос». Вся его жизнь, его личность и его свидетельство говорили об этом.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Тогда Иисус сказал им:
2: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света».
1: Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка:
3: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?»
1: Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия:
3: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их».
1: Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал:
2: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец».
4: Уютный вечер на свободном радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Андрей Худа.
1: Я бы хотел поделиться Священным Писанием, вдохновить каждого. К Римлянам, 4 глава 17 стиха мы читаем. Как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что я сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое». И здесь говорится об Аврааме. И мне очень нравится, как звучит новый современный перевод. Ведь когда не осталось никакой надежды, Авраам все-таки поверил с надеждой. Поэтому он стал отцом многих народов, как и было сказано, таким будет твое потомство. Я думаю, мы все знаем историю Авраама. И меня очень сильно вдохновляет именно то, что о нем сказано так. Когда не оставалось никакой надежды, он поверил с надеждой. Драгоценный, я бы хотел вдохновить каждого. Возможно, ты находишься сегодня в какой-то пустыне. Возможно, ты находишься в каких-то переживаниях, и ты думаешь, а что будет завтра, что будет послезавтра, что мне делать с моими детьми, или как мне прокормить мою семью. Драгоценный брат и сестра, я бы хотел вдохновить тебя, что Бог сегодня говорит тебе, что ты не просто будешь обеспечивать свой дом, но ты будешь влиять сегодня на тех, кто окружает тебя. Ты будешь давать пищу духовную для тех, кто вокруг тебя. Ты будешь давать пищу физическую для тех, кто вокруг тебя. И будешь обеспечивать. И я бы хотел вдохновить, давайте будем верить, как верил Авраам. Когда происходит что-то невозможное или что-то происходит такое потрясающее нашу веру, давай верить до конца и уповать на Бога. Потому что в это время Бог испытывает наше сердце, Бог испытывает твою веру. И будет ли она проявляться, будет ли она гореть, или ты будешь тлеть, все зависит только от тебя. Я вдохновляю тебя, верь там, где ты есть, и уповай на Него. Ведь Бог творит невозможное и называет несуществующее существующим. Будь благословен.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Всем привет! Ученые планеты Земля утверждают, что открытые ими законы физики и химии распространяют свое влияние только на 4% от Вселенной, ведь темная материя, из которой состоит большая часть всего на свете, пока так и остается неизученной. Кстати, возможно, что дальнейшие исследования опровергнут уже существующее предположение. Словом, творение Бога удивительно и велико. А что уж говорить о самом Творце.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: К Иисусу пришли фарисеи и саддукеи. Желая испытать его, они стали требовать, чтобы он явил им знак с небес. Но он ответил: «На закате вы говорите: будет хорошая погода, небо красное. А рано утром: сегодня будет буря, небо багровое. Глядя на небо, вы умеете предсказывать погоду, а знаков наступающих времен различить не умеете? Злое и безбожное поколение! Оно требует знака, но не будет дано ему знака, кроме знака Ионы».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Погодин в своей работе о модных толках пишет: «В природе есть силы вездесущие, невидимые, потаенные, которые производят. Вот зерно, вот капля. Как из этого зерна вырастет пальма, розан, померанец, или из этой капли верблюд, соловей, человек? Вы не понимаете, философы, а допускаете, ибо видите своими глазами это происхождение. А скажи вам Бог, вы его отрицаете. Бога нет? Что же есть? Вы есть. Да откуда же вы? Сами вы сотворили себя, сотворились, произошли сами собою. Может ли быть что-нибудь нелепее таких положений, в которые вы упираетесь, идя путем логики ума? Вы родились случайно? Живете как-нибудь и умрете на авось? И такая философия вас устраивает? Ваш ум не представляет никакого требования более? Вы можете жить спокойно, и вам даже хочется жить?»
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Да, он автор этой и многих других песен, которые по всему миру поют в церквях. Он является автором хитов таких музыкантов, как Мэтт Мэйр, Майкл W. Смит, Джереми Кэмп, Ребекка Сент-Джеймс, Крис Томлин, Дэвид Кроудер и многих других. А началось все в далеком 1984-м, когда 10-летний английский мальчик Мэтт принял Христа после посещения проповеди миссионера Луиса Палао в Лондоне. С тех пор он

активно трудился в своей церкви, а спустя 10 лет Мэтт записывает свой первый альбом «Wake Up My Soul». Но настоящая движуха началась в 2002, когда совместно со своей женой Бет Редман записывает «Blessed Be Your Name».

Обладатель премии Грэмми и очень многократный обладатель Duff Awards Мэтт Редман известен также тем, что стал сооснователем церкви Passion и трудился в миссии противодействия торговле людьми. Ну а еще он верный муж и отец пятерых детей. В общем, красава.

0: Натальей Мелешко. Они били его и плевали в лицо, и хлестали его полонитом, и главу увенчали терновым венцом, и все думали, Богом забыт он. Пополудни распяли его на кресте, прибивая гвоздями ко древу. Боль и слезы застыли на скорбном лице, но там не было злости и гнева. Он молил за людей, что распяли его, за весь мир приняв крестные муки. Над землею простерты объятья его. Это Божьи пронзенные руки. От страдания его содрогнулась земля, и померкло на небе светило. Наш великий Творец, грешный мир возлюбя, отдал в жертву невинного Сына. Так искуплены все мы ценой дорогой. Бог по вере дарует прощение. На кресте, на Голгофе пролилась его кровь. Во Христе совершилось спасение.
1: Это «Свободное радио».

0: Иногда мы просто пытаемся закрыть глаза на то, что происходит вокруг нас.
1: Гарик, бабка, притворяемся, что спим.
2: А? Бабушка, садитесь.
1: Фу, пронесло.
2: Пронесло.
0: А иногда мы бы хотели закрыть глаза на реальность, но жизнь есть жизнь.
3: Гарик, вставай, на работу опоздаем.
4: Сейчас. Минутку еще.
3: Гарик, без 15, иди умывайся.
4: Иду, не кричи ты.
3: Нет, ты не идешь, ты спишь.
2: Не сплю.
3: У тебя глаза закрыты.
2: Я знаю, я просто думаю.
3: 8:15, вставай же.
5: Я хочу вставать, ненавижу вставать, хочу спать.
0: Но хотим мы того или нет, каждому из нас однажды придется умереть. А знаете ли вы того, кто сам победил смерть и имеет власть воскресить и вас? Знаете ли вы Сына Божьего Иисуса Христа?

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто случается среди людей. Бог дает человеку богатство и имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он. Но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и злой недуг. Соломон делится очередным наблюдением касательно еще одной категории людей. Обратите внимание, что первое – это явление он называет злом, и второе – оно часто бывает среди людей. Суть его проста. Есть особо несчастные, обладающие всем – богатством, имуществом, славой, но не имеющие возможности наслаждаться этими дарами. И это в противовес тем немногим счастливчикам, описанным в конце 5 главы, у которых тоже все есть, чем они и пользуются преспокойно в свое удовольствие. Здесь же о тех, кто достигают того состояния, которое было знакомо Соломону, когда нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он. 6.2. Когда созданы, так сказать, все условия для счастья, но в силу каких-то обстоятельств нет доступа к нажитому. Может быть, речь идет о внезапной смерти или других препятствиях. В любом случае, это самая настоящая беда с точки зрения материалиста – несправедливость. Мы опять убеждаемся, насколько уязвим безбожник. Как этот мир хитро задуман. Он вроде предлагает столько благ, но в итоге всегда оставляет голодным и разочарованным. Обладающий всем, кроме Бога, все равно оказывается в неизбежном проигрыше. Человеку, который не добр пред глазами его, он не позволит прожить эту жизнь в удовольствие. Относительное земное счастье – это состояние, которое доступно тем, кто находится в мире с Господом. Ухватившись за эту мысль, Соломон дальше ведет рассуждение, но уже чисто гипотетически, чтобы показать, насколько нелепо жить не в удовольствие. Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, то я сказал бы: «Выкидыш, не имеющий погребения, счастливее его». Потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрыто мраком. Он даже не видел и не знал солнца. Ему покойнее, нежели тому. А этот хотя бы прожил 2000 лет и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место? 6.3.6. Это очередное утверждение о том, что жизнь, не приносящая наслаждения, теряет смысл. Знакомая идея. Если я не могу найти удовольствие для души, то нет мне смысла даже рождаться. Выкидыш счастливее. Выкидыш не знает, что такое разочарование, не знает, что такое погоня за ветром. Поэтому ему повезло больше, чем прожившему хоть 2000 лет, но не наслаждавшемуся добром. Да, оба родились напрасно, но первому легче, ибо его бессмысленная жизнь закончилась, едва начавшись. Посмотрите, сколько оптимизма в этих рассуждениях. Ну просто фейерверки и конфетти. Это же надо, как экклезиаста заклинило на этой идее.
1: Свободное радио.
2: Это твой выбор.
1: Сделано для тебя.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: По-прежнему стоять перед Богом. Авраам же еще стоял пред лицом Бога. И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Бога, и вспомнил Бог об Аврааме. Книга Бытие, 18 глава, 22 стих и 19 глава, 27 и 29 стихи. У Авраама была исключительная привилегия называться другом Бога, потому что он был человеком веры, который имел отношение с Богом и верил его обетованиям, даже если исполнение их казалось чем-то невозможным. Источником его веры был его постоянный близкий контакт с Богом. Он еще стоял пред лицом Господа. Это выражение раскрывает образ его жизни. Авраам рассказал Богу о всех своих тревогах, сомнениях, о нуждах своих родственников. В книге Бытие, 18 глава, мы видим, что он озабочен судьбой своего племянника Лота. Мы тоже порой беспокоимся о дорогих нам людях, кто находится в трудной ситуации или отошел от Бога. Слово «еще» или «по-прежнему» показывает, что Авраам молился о Лоте вновь и вновь, не переставая. В следующей главе мы читаем, что он пошел на то место, где молился накануне. Он мог бы вопросить, почему Бог не откликнулся на его просьбу, но все было не так. В решающий момент Бог вспомнил моление Авраама и ответил на его веру тем, что спас его племянника от суда, обрушившегося на город. Какой пример для нас, чтобы нам стоять перед Богом, рассказывая ему о своих тревогах, и затем вновь возвращаться к тому, проявляя настойчивость? Он ответит в определенное им время.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Братья мои, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это великой радостью. Ведь вы знаете, что испытания, которым подвергается ваша вера, вырабатывают у вас стойкость. А стойкость должна привести к достижению цели, к тому, чтобы вы стали зрелыми и совершенными, и чтобы не было у вас никаких недостатков».
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Привет, друзья! Если вы любите кино, это рубрика для вас. С вами Катя, и я рассказываю вам о самых достойных христианских фильмах, которые можно посмотреть на русском языке. Сегодня расскажу вам о фильме 2016 года «Чудеса с небес». Это история, которая произошла в обычной американской семье, живущей в тихом провинциальном городке в штате Техас. Кристи и Мартин воспитывают трех очаровательных дочек. Большой уютный дом, прекрасный просторный двор и веселый детский смех. Казалось бы, счастью семейной пары не будет конца. Но внезапно Кристи узнает, что ее 10-летняя дочь Анна серьезно больна. Никакие попытки справиться с болезнью не приносят желаемого результата. И вот когда у несчастной семейной пары уже опустились руки, в жизнь приходит чудо. Фильм основан на реальной истории, которая произошла в городе Форт-Вест, штат Техас, США, а в одном из эпизодов фильма во время службы в церкви показана группа Third Day. Это фильм «Чудеса с небес».
1: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 25 июня 1927 года родился Чарльз Уорд Смит, известный всему миру как Чак Смит, основатель церквей Кэлвари Чепл или Часовни на Голгофе. Чак Смит родился в американском городке Вентура в Калифорнии. Окончив библейский колледж, Чак вскоре был рукоположен в пасторы одной из пятидесятнических церквей. В середине 60-х, в разгар движения хиппи, когда Чаку Смиту было уже около 40 лет, он стал основателем новой, как он говорил, внеденоминационной церкви. На первое изучение Библии к Чаку Смиту приходило всего 25 человек. Но то, что начиналось как маленькая часовня, выросло в церковь, которая впоследствии каждый вечер собирала более 2000 человек. В 60-е годы в США церковь Чака Смита быстро приобрела популярность, потому что давала свободу верующим в поклонении Богу, в том числе с использованием рок-музыки. Основной идеей было привлечение молодежи к вере в Иисуса Христа. Чак Смит открыто отнесся к поколению хиппи и серферов, приглашая их на служение церкви. Как говорят биографы Чака Смита, он предоставил место движению Святого Духа, которое распространилось от западного до восточного побережья США, приводя тысячи молодых людей к вере. Летом 1965 года в городе Коста-Меса Чак Смит совершил первое массовое крещение хиппи в водах Тихого океана, которое один популярный журнал того времени описывал так. «Куча хиппи во главе со Смитом с радостью бегала в воду и обратно». Кэлвари Чепл стала центром феномена «Народа Иисуса» или «Jesus Movement», существовавшего в то время, и была отмечена в журнале «Time» за успех среди хиппи. Чак Смит применял менее формальный и современный подход к богослужению и публичным собраниям. Например, он проводил евангелизации на пляже и крещение в Тихом океане. Большая часть современной христианской музыки, сокращенно CCM, берет свое начало именно в музыке церквей Кэлвари Чепл. Стиль проповеди сближал часовню на Голгофе с текстом Библии и был легко понятен слушателям. Чак Смит являлся старшим пастором мега-церкви Часовни на Голгофе в Коста-Месе более 60 лет. В 2012 году у пастора обнаружили рак легких, и уже в следующем году он скончался. Чака Смита называют одним из самых влиятельных христианских пасторов Южной Калифорнии.
3: След в истории.

0: Многообразие – основной принцип мироздания. Не бывает ни двух одинаковых снежинок, ни травинок, ни людей. Лин Мария Лайтала, американская писательница.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.
2: Друзья, всем привет. Я Миля Шаламова из Valorus Worship. И это «Свободное радио».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Если будете прощать людям их проступки, тогда и вам простит ваш Небесный Отец. А если не будете прощать людям, и Отец ваш не простит вам ваши проступки».
2: Новая музыка на свободном радио.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Доверяйте Господу. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Книга пророка Наума, 1 глава, 7 стих. Бог никогда не обещал, что когда вы посвятите свою жизнь Иисусу, Он сделает вас невосприимчивыми к боли или проблемам. Он обещал только, что когда вы будете проходить через трудности, заметьте, когда, а не если, Он пройдет через эту боль с вами и выведет вас на другую сторону. Когда трудности приходят к вам, куда вы обращаетесь за помощью? Обращаетесь ли вы к себе, надеясь найти силу в себе? Обращаетесь ли вы к другим людям за помощью? Или вы пытаетесь справиться с ситуацией с помощью девиза «что нельзя вылечить, то нужно перетерпеть» или «я думаю, я смогу». У всех есть трудности. Это неизбежная часть жизни. Мы живем в мире, восставшем против Бога, и в результате мы живем в мире полном хаоса. В трудный день есть только одна твердыня, на которую можно надеяться и найти в ней безопасность. Это Иисус Христос. Не обращайтесь к другим. Не обращайтесь к себе. Не думайте, что какая-то короткая оптимистичная фраза поможет вам пройти через ваши трудности. Вместо этого доверьтесь Господу. Он пройдет через эти трудности с вами. И когда вы окажетесь на другой стороне, вы увидите мудрость Его плана. Отец, когда шторм бушует вокруг нас, привлеки нас к себе. Мы знаем, что Ты добрый и любящий. Научи нас доверять Тебе во время нашего смятения. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Третий псалом. Господи, как много стало у меня врагов! Как много тех, кто поднимается против меня! Многие говорят обо мне, Бог его не спасет. Но Ты, Господи, щит мне, Ты слава моя, Ты возносишь голову мою. Я взываю Господу, и Он отвечает мне со своей святой горы. Ложусь я и сплю, и пробуждаюсь опять, ведь Господь поддерживает меня. Не устрашусь я десятков тысяч со всех сторон меня обступивших. Господи, восстань! Помоги мне, Бог мой! Порази всех врагов моих в челюсть, сокруши нечестивым зубы! Спасение от Господа! Да будет благословение Твое на народе Твоем!
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: стих дня.
1: Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Послание Титу, 3 глава, стихи с 5 по 7.
2: Свободная ФМ. Твое радио.

0: спасения на каждый день.
1: Приветствую на Свободном радио. С вами пастор Сергей из города Тверь. Сегодня поразмышляем на тему «Не воюй с самим собой». И вначале обратимся к стиху из Священного Писания. Послание к Титу, 3 глава, с 5 по 7 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Бог спас нас, или мы примирились с Богом не по нашим делам, а по Его милости. Бог дает нам спасение и примирение с самим собой по Своей милости. Очень важно не просто ходить в церковь, совершать религиозный обряд или даже служить в храме, но внутренне переживать Его милость и иметь мир с Богом. Все начинается с примирения с Богом. Бог начинает работу с личностью человека, обновляя личность человека Духом Святым. Христианин должен обрести мир с самим собой через примирение с Господом и послушание Духу Святому. Я встречаю верующих людей, живущих в конфликте с самими собой. Это происходит по причине непрощения. Простая истина заключается в том, что Господь, простив мой грех, уже не вспоминает его. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Если Бог простил, то мы обязаны ходить в свободе от осуждения прошлых грехов. Тем самым мы не таскаем с собой боль прошлых грехов. Томить себя будущим тоже не стоит. Мы можем жить только здесь и сейчас. Самое интересное заключается в том, что жить с Богом без помощи Бога невозможно. Помощь Бога человеку и называется благодатью. Живите в мире с Богом, в мире с самими собой. Наслаждайтесь Его благодатью. И пусть Господь вас благословит.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

Новая музыка на свободном радио.

0: Песнь творения. С помощью акустической астрономии ученые могут слышать звуки и пульсации из космоса. Например, они узнали, что звезды не вращаются в полной тишине по своим таинственным орбитам. Они производят музыку. Резонанс звезд, как и горбатых китов, существует в частотах, недоступных человеческому уху. Но музыка звезд, китов и другого творения соединяется в удивительной симфонии, которая провозглашает Божье величие. Псалом 18 гласит: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их». В Новом Завете апостол Павел говорит, что Иисусом Христом создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Все им и для него создано. В ответ на это высоты и глубины природного мира поют своему Создателю. Присоединимся и мы к этому хору. Будем прославлять величие того, кто исчерпал воды горстью своей и пятью измерил небеса. Как велик ты, Боже! Открой мои глаза, чтобы видеть тебя в величии творения, и открой мое сердце, чтобы воздать тебе достойную хвалу.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Евангелие от Матфея.
1: Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Что тебе здесь нужно?
1: Доложи Хакоан и Каиафе, что Иехуда Ишкериот хочет с ним поговорить.
0: Следуй за мной, ящик свой оставь здесь.
1: Нет, ящик останется при мне.
0: Ящик поставь.
2: Хорошо.
1: Приветствую вас, Машиах.
3: Кто ты такой?
1: Иехуда, по прозвищу Ишкериот, Машиах. Я родился в пригороде Иерусалима.
3: Что мне до того, где ты родился? Переходи к делу, по которому пришел.
1: Я пришел сюда по делу о Иешуа Ноцри. С тем, что недавно выгнал меня из пределов храма.
3: Так, так.
1: Прошу вас, выслушайте меня, Машиах. Я должен вам все подробно рассказать. Это очень важно. Тогда вы рассудите, насколько опасен этот человек. Я был учеником Иешуа. Я, в общем-то, и сейчас хожу с ним, хотя разочаровался в нем. Я всегда хотел заниматься благотворительностью, всегда хотел помогать нуждающимся. Собственно, поэтому я и примкнул к его ученикам. Знаете, он говорил такие правильные вещи. «Блаженны нищие», — говорил он. Я просто прослезился, когда услышал эти слова. Знаете, я и сам всегда думал о чем-то подобном, но он сумел так правильно и с таким участием сказать это. Простите мне мое косноязычие, Машиах. Я сам рос в бедной семье, мой отец умер рано, нас у матери было пятеро, мой старший брат Шимон, три сестры и я. За какую только работу не бралась мать, чтобы нас прокормить, но этих денег нам едва хватало. Шимон вскоре сам пошел батрачить. В округе нас почитали нищим сбродом и не любили, хотя и мать, и брат были честными и очень набожными. С юности меня мучила обида за них и других достойных людей, на которых иные богачи смотрят свысока только потому, что у них не хватает средств. Рассудите, какое право имеют они одеваться в дорогую греческую парчу и египетский лен, когда тут же, рядом, за стенами умирают от голода сироты и старики? Тут я должен покаяться перед вами, Машиах. Я всегда считал, что и священство, оно тоже потворствует этой гнилой элите.
3: Но, как смеешь?
1: Простите, это я раньше так думал, Машиах. Внешне все выглядело так. Потому очень мне понравилась притча Иешуа о человеке, которого ограбили разбойники. Скорее, негодный Шимроним поможет путнику, истекающему кровью, чем брат его Левит. А уж кто позаботится о сотнях нищих? Кто поможет вдове? Кто накормит сироту, обогреет у вечного? Неужто иерусалимская знать?
3: Да ты и сам мятежник, как я вижу.
1: Простите мне мою дерзость, Машиах, я не мятежник. Я лишь ищу справедливости. Я верю, что вы рассудите меня по правде.
3: Так что же Иешуа призывал тебя свергнуть несправедливую власть?
1: Иешуа никогда открыто к этому не призывал. Он также не осуждал никого, но только сетовал. Он говорил: «Трудно богатому войти в Царствие Божие». Еще говорил: «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». И мне казалось, он тоже ищет справедливости и милосердия. Вот, например, кто хотел следовать с нами, он должен был прежде всего раздать бедным свое имущество. «Продавайте имение ваше и давайте милостыню», — говорил он.
3: «А когда же ты разочаровался в нем?»
1: В последнее время у меня появились сомнения и кое-какие подозрения. Он все меньше теперь говорит о помощи нищим и все больше о каком-то своем особом предназначении. Ученики его – простые рыбаки. Уж на что народ темный, и те смекают, к чему он клонит.
3: И к чему же?
1: Ну, тут я опять должен изложить кое-какие подробности.
3: Нельзя ли короче? Ты столько проговорил, и все никак не доберешься до сути.
1: Я постараюсь, Машех. Во-первых, что касается всякого рода исцелений. Должен признать, у него удивительный дар лечить болезни и увечья, я это сам видел. Но зачем он говорит, что прощает больному его грехи? Или вот к чему он однажды сказал, будто бы он был прежде Авраама? Ведь все мы прекрасно знаем, что отец его был плотником в Назарете, а мать его и братья сейчас ходят с нами. Но хуже всего то, что он называет Бога своим отцом. Зачем он провоцирует народ? Кем он себя возомнил? Я уже говорил вам, я всегда на стороне правды, и я не мог потерпеть такой наглой лжи даже от Иешуа. Неужели все его проповеди о нищих были нужны лишь для того, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше людей? Все эти красивые слова были только средством, чтобы прийти к власти? Быть может, престол – его цель? Ведь тогда все складывается. Человеку его происхождения нечего и думать о том, чтобы пробраться к трону через влиятельных и богатых людей. Хотя в последнее время среди его учеников появились и такие. И, допустим, он решил опереться на людей бедных, но зато их много. Расчет его тогда выходит верным. И если я прав, совсем скоро он осуществит свой план. Однажды я слышал, как Шимон, Андрей и Иаков делили между собой министерские посты. Но больше всего меня поразила перемена в нем самом. Он перестал изображать из себя кроткого и смиренного, как прежде, а стал требовать к себе славы и почитания, которого достойны разве что цари. Послушайте, недавно некая девица, которая прислуживает ему, помазала ему голову и ноги маслом из чистого нарда. Не мне вам говорить, Машиах, каких баснословных денег стоит это масло. А она потратила на Иешуа не меньше фунта. Аж весь дом наполнился этим ароматом. Я тогда прямо спросил у Иешуа, к чему такая безумная трата? Ведь можно было продать масло и выручить 300 динариев, которые бы пошли на помощь бедным. А он ответил мне, что бедные всегда будут с нами, а он вроде как не всегда. Я тогда был потрясен. Неужели я так в нем ошибся? В моей сокровищнице немалые деньги. Но я отказывал себе во всем для пользы дела. Я никогда не позволял себе ничего подобного. 300 динариев! Это же год работы на винограднике! И потратить такие деньги на благовония. Вот тогда я окончательно убедился, что этот безумец уже считает себя великим царем и помазанником. Вам стоит наказать его, Машех. Никто не смеет так жестоко обманывать бедных людей.
3: Что ж, я вижу, ты и вправду честный человек и хочешь поступить по справедливости.
1: Так есть, Машех.
3: Видишь ли, мы бы могли открыто арестовать его, так как преступление его налицо, дело ясное. Но в этом случае может возникнуть волнение. Пострадают люди, ни в чем не повинные, бедные люди. Поэтому придется действовать ночью. Ты сможешь сообщить нам, где он намеревается завтра ночевать, и указать на него.
1: Я помогу вам во всем, лишь бы вывести этого мошенника на чистую воду.
3: Вот тебе 120 динариев.
1: Вы очень щедры, Машех.
3: Положи в свою сокровищницу на помощь бедным. Ты очень ошибался насчет священства, но я прощаю тебя. Запомни, мы всегда поддержим благое дело.
2: Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит Стефан Волков, лидер молодежного служения Церкви Новый Завет.
1: Хотел бы вдохновить вас ценить время, которое сегодня есть у нас. И хотел бы прочитать одно местописание, оно написано в Иакова, 4 главе, с 13 по 14 стих. Там говорится: «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Наша жизнь, она как пар. Есть, ее нет. Но мы сегодня проживаем свою жизнь так на земле, как будто мы никогда не умрем. И несколько недель назад мы планировали какие-то поездки, планировали работать, планировали иметь какую-то прибыль. Но сегодня это все становится под вопросом. Я думаю, сегодня Бог, Он дает нам время быть дома с родными и близкими, иметь эту возможность пребывать в Слове, молиться, чтобы в нашей жизни сегодня произошла переоценка ценностей, чтобы мы провели время с семьей, чтобы мы провели время в молитве, в чтении Слова, и чтобы наши ценности, они стали не просто какими-то земными, но стали вечными. Потому что то, как мы проживем эту жизнь на этой земле, оно будет откликаться вечности. Давайте будем ценить этим временем, которое есть у нас сегодня. Будьте благословенны.
2: Свободное радио. Правильный выбор.

Где я теперь? Я ушел из дома, где я жил и закрыл двери. Я ушел в наряде из-за плат, заношенным до дыр. Я ушел из мира и попал в другой мир. Мир, где самолету лететь и кораблю плыть. Мир, в котором хочется петь. И все еще может быть мир.

не справиться. Но что же ты зовешь меня туда, откуда я ушел? Посмотри, здесь море, горы, лес, мне здесь хорошо. Что же ты твердишь мне, будто я

0: золотые библейские стихи.
1: А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исаия, 40 глава, 31 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: официальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Большинство атеистов видят себе историю религии примерно так. Сначала были невнятные племенные башки, потом появилось развитое язычество с Зевсом и прочими. Потом из этого логично развелось единобожие. Ну и под конец духовного прогресса религия вообще отмерла за ненадобностью. Венчает духовную историю человечества разочарованный хипстер, который не верит ни в Бога, ни в черта. Я сама когда-то так думала. Но на самом деле все было не совсем так. Интеллигенция античности была не тупее нашего. У них была очень развитая философия и наука. А что касается Зевса и прочих, то всерьез в них никто не верил. Короче говоря, к моменту проявления христианства разочарованный хипстер, увлеченный какой-нибудь восточной философией, был господствующим видом среди античной интеллигенции. Христианство с его фанатизмом, верой, убежденностью и оптимизмом было на этом фоне настоящей революцией. Христианство не вытекало из язычества, и никакой эволюционной ступенью языческой философии не было. Для него мудрость мира стала безумием перед Богом. Если для языческой философии идеалом был старик-мудрец, то для Христа – наивный ребенок. Христос и сам не был никаким мудрецом, не был очередным банальным учителем добродетели. Он любил парадоксы и разрыв шаблона. И своих последователей призывал быть как дети, а не как разочарованные мудрецы, которые смешны Богу. Христиане казались римским интеллигентам такими же безумцами и идиотами, какими сейчас кажутся современным атеистам. Христианство было ново, нелогично, непонятно. Над христианством смеялись в голос, издевались на тему «мозгов не надо, главное верить», потому что христианство ни в грош не ставило накопившуюся к тому времени языческую мудрость. Более того, христиане демонстрировали явное презрение к традициям и нравственности, вроде поклонения Зевсу, опять же. С точки зрения нормального римского гражданина II века, христиане были тупые, упрямы, нетолерантны и общественно опасны. Таких фриков было не жалко и львам скормить на потеху публики. Христианство вечно ново и оригинально. И на фоне язычества, и на фоне воинствующего атеизма. Все, что окружает нас сейчас, от поклонения деньгам и цинизма до восточной эзотерики, одной ногой стоит в прошлом и тянется к нам из могилы. Именно этой вечной смерти противопоставляет свою вечную жизнь христианство, которое одной ногой в вечности, а другой в современности, а головой в облаках. Не зря в христианстве основная тема – это именно воскрешение и новое рождение. Одним словом, девиз христианства – бодрость духа. То, что говорит Климент Александрийский христианам II века, можно с тем же успехом сказать и современным христианам. Он – Бог. Образно называют нас же ребятами, играющими от радости веры, скачущими вперед к истине, быстро движущимися по пути к спасению, ногами попирая и крушая вещи мира сего. Юн – народ новый. В отличие от древнего, научился он познавать новые блага, и мы достигаем полного возраста никогда не стареющих добродетели. Постоянно наше познание зрело, постоянно мы юны, постоянно нежны, постоянно новы. Поэтому выражение «детский возраст» для нас равно весне жизни, ибо истина в нас не стареет.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Наш сайт. Свободная.медиа. Свободная.

0: Лиза Лукашина. Хочешь реветь? Зарыдай и не бойся. Хочешь лететь? Полети, даль, откройся. Хочешь понять? Не поймешь, непонятно. Или спросить, но ответит невнятно. Хочешь бежать? Убегай, не волнуйся. Даль повидать, посмотри, полюбуйся. Хочешь, молчи, говори, если знаешь. Хочешь уйти? Уходи, понимаешь? Можешь любить или чем-то делиться, можешь молить или просто забыться. Можешь прощать, что-то делать и злиться, только от Бога не сможешь ты скрыться.
1: Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Я шел мимо поля лентяя, мимо виноградника человека неразумного. Все поросло колючкой, сорняками зарос участок, и ограда из камня рухнула. Я глядел и думал об этом, я смотрел и понял урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного руки сложив полежишь, и придет к тебе нищета, как бродяга, и настигнет нужда, как разбойник.
2: Свободное радио. Всегда.

Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться. 25 июня 1927 года родился Чарльз Уорд Смит, известный всему миру как Чак Смит, основатель церквей Кэлвари Чепл или Часовни на Голгофе. Чак Смит родился в американском городке Вентура в Калифорнии. Окончив библейский колледж, Чак вскоре был рукоположен в пасторы одной из пятидесятнических церквей. В середине 60-х, в разгар движения хиппи, когда Чаку Смиту было уже около 40 лет, он стал основателем новой, как он говорил, внеденоминационной церкви. На первое изучение Библии к Чаку Смиту приходило всего 25 человек. Но то, что начиналось как маленькая часовня, выросло в церковь, которая впоследствии каждый вечер собирала более 2000 человек. В 60-е годы в США церковь Чака Смита быстро приобрела популярность, потому что давала свободу верующим в поклонении Богу, в том числе с использованием рок-музыки. Основной идеей было привлечение молодежи к вере в Иисуса Христа. Чак Смит открыто отнесся к поколению хиппи и серферов, приглашая их на служение церкви. Как говорят биографы Чака Смита, он предоставил место движению Святого Духа, которое распространилось от западного до восточного побережья США, приводя тысячи молодых людей к вере. Летом 1965 года в городе Коста-Меса Чак Смит совершил первое массовое крещение хиппи в водах Тихого океана, которое один популярный журнал того времени описывал так. «Куча хиппи во главе со Смитом с радостью бегала в воду и обратно». Кэлвари Чепл стала центром феномена «Народа Иисуса» или «Jesus Movement», существовавшего в то время, и была отмечена в журнале «Time» за успех среди хиппи. Чак Смит применял менее формальный и современный подход к богослужению и публичным собраниям. Например, он проводил евангелизации на пляже и крещение в Тихом океане. Большая часть современной христианской музыки, сокращенно CCM, берет свое начало именно в музыке церквей Кэлвари Чепл. Стиль проповеди сближал часовню на Голгофе с текстом Библии и был легко понятен слушателям. Чак Смит являлся старшим пастором мега-церкви Часовни на Голгофе в Коста-Месе более 60 лет. В 2012 году у пастора обнаружили рак легких, и уже в следующем году он скончался. Чака Смита называют одним из самых влиятельных христианских пасторов Южной Калифорнии. След в истории.